0: встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. А что? Мне нравится.

0: рядом с тобой. Радио Р.
1: Высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: Чундра-чу-чундра, чундра-чу-чундра, чундра-чу-чундра, чундра, чундра-чундра, чундра-чу-чундра, чундра-чу-чундра.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: В Литве 7 часов утра. В эфире Радио Р. Главные региональные новости минувшего дня. Выборы мэров и муниципальных советов в Литве предлагается провести 7 марта 2027 года. Соответствующий проект постановления зарегистрировал в Сейме его председатель Йозас Оликас. Если парламент одобрит предложение, эта дата станет официальной. Жители всех 60 самоуправлений страны будут выбирать мэров и членов местных советов. Предыдущие муниципальные выборы состоялись 5 марта 2023 года. Тогда явка в первом туре составила 48,91%. Завершен ремонт железнодорожных переездов в Провинишке с Ищауляй. В Провинишке заменили покрытие и основание, обновили железнодорожные пути и проезжую часть, а в Щауляй на улице Берутес оборудовали новое железобетонное покрытие, дренаж и ливневую канализацию. Еще 5 переездов ремонтируют в Игналине, Кащедорисе, Кретинге, возле Прекули и Кащедориса. Кроме того, за 5,6 миллионов евро модернизируют 14 наиболее загруженных переездов. Там появятся новые системы сигнализации, камеры, а на некоторых также система обнаружения препятствий и информационные табло. 13 сентября участники Вильнюсского марафона побегут по обновленным трассам, сосредоточенным в центре города, Жвериносе и парке Вингис. Главная дистанция в 42 километра впервые будет состоять из двух одинаковых кругов по 21 километру. Маршрут станет ровнее и быстрее, а перекрытия затронут меньшую часть города. Старт и финиш традиционно разместятся на Кафедральной площади. Организаторы отмечают, что новый формат позволит бегунам легче распределять силы, а зрителям удобнее поддерживать участников. Лоукостер Ryanair с началом зимнего сезона прекратит прямые рейсы из Каунаса в Мадрид и Пескару. Полеты в Мадрид будут выполняться до 21 октября, а в Пескару до 4 ноября. В результате зимой авиакомпания будет выполнять из каунасского аэропорта рейсы по 15 направлениям, тогда как прошлой зимой их было 18. Кроме того, на холодный сезон традиционно приостановят ряд летних маршрутов, в том числе в Бургас, Пизу, Римини, Родос, Бари и Задар. В Каунасском районе запустили туристическую игру. Путешественникам предлагается посещать интересные места и собирать специальные печати в отдельную книжку. Сейчас доступно 10 уникальных печатей, спрятанных в специальных ящиках. А в следующем году коллекцию обещают расширить. Книжки можно приобрести в Центре туристической и деловой информации Каунасского района в Раудондворисе и на культурном судне «Нямунус-7» в Запишкисе.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня в нашей стране будет облачно, однако без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: лето.
1: Доброго утра, среды, говорит вам Соля Перец.
2: У-ху, 26 августа.
1: И мы двигаемся постепенно к осенним денечкам.
2: О, класс. Начну, значит, нашу среду с тобой
1: так.
2: С объявлений. Так. Первое объявление. Спасибо всем огромное, кто присылает билеты своих знакомых на Джессику Шай и объявление. Я все нашла, у меня все есть. Отменяем это. Второе. Мне надо человечка, очень талантливого, рукастого, в Вильнюсском районе, который устанавливает мебель в ванной комнате. Вот.
1: Мебель в ванной комнате.
2: Да. В Вильнюсском районе.
1: Тебе именно, чтобы они сделали мебель?
2: Нет,
1: как
2: чтобы поставили.
1: И поставили. То есть у вас есть мебель?
2: Да.
1: Ну, не у вас конкретно, Елена Никонорова.
2: У меня, у Елены Никонорова есть мебель, и я хочу ее поставить.
1: В свою ванну?
2: Свою. Давай скажем, что свою.
1: Или в чужую. Как постучаться к соседям в дверь и сказать, мы вам
2: мебель. У меня есть мебель, я вам поставлю. Вот, нужен мастер.
1: Нужен мастер, который поставит мебель в этом.
2: Да.
1: В Вильнюсском районе. Ребятки, если кто-то...
2: Можно и в Вильнюсе, конечно.
1: Да. Но
2: просто
1: нужно будет готовы ехать в Вильнюсский район.
2: Да.
1: В какую сторону?
2: Ну, вот
1: в сторону Неменчини, туда. В сторону Неменчини. Просто имейте в виду, нам нужен там где-то вот мастер. Соответственно, чтобы я когда-нибудь там мог ручки помыть.
2: Да. Ну, как скажешь. Гипотетически. Да.
1: Вот. Так, еще что-то из объявлений?
2: Ну, вот, если есть какой-то бухгалтер, тоже неплохо. Мы вот проконсультироваться. Вот есть всякие вопросы.
1: Вот, вот так вот. Бухгалтер, мебельщик. Ну, понятно, мастер, который установит все мебельные этот. Джессику Шай мы отменяем.
2: Отменяем. Ее уже нашли.
1: Все, нашли.
2: Она потерялась.
1: Концерты будут. Эвелина туда идет. Все, 29 числа, как она и планировала. Вот, у меня есть объявление. Ну, раз мы уже пошли
2: по объявлению. А у нас доска объявлений.
1: Да, доска объявлений. Значит, я сегодня требую от вас быть в хорошем настроении. Видите, у меня нету каких-то вот своих вот земных требований. Они появятся в виде...
2: Как у Бога могут быть земные какие-то требования? Это мы с вами простые обыватели. Нам бы хотя бы тумбочку в ванну поставить. Там-то у него.
1: Нет.
2: Пожалуйста, будьте все в хорошем настроении.
1: На данном этапе у меня нету никаких вот земных потребностей. Кроме, казалось бы, хорошего настроения. Чтобы с утра вот каждый был немножко в приподнятом настроении, пытался... сделать мир лучше вокруг себя, ну, как минимум, а как максимум, ну, захватил улицу своим настроением.
2: Хорошим.
1: Хорошим, понятное дело. Улыбнуться соседу, который рядышком едет на автомобиле. Лишний раз не подрезать, не бибикать, не нервничать, если она разворачивается или он разворачивается там каким-то крюком. Я видел просто по дороге очень нервных людей, которые разворачивались так, что я думаю, ну, то есть они разворачиваются, а там просто уже бибикали. Ну.
2: Да, я тебе объясню, почему. Вы стоите на повороте, и не всегда поворот, это говорит о том, что на этом месте можно развернуться. Но обычно люди на очень длинных автомобилях считают, что я вот здесь должен развернуться. Либо считает она, что она там должна развернуться. Тут нет зависимости. И получается, ты и так стоишь на этой стрелке несчастной, которая горит 3-5 секунд. Так вот этот длинный автомобиль, я прошу прощения, универсал, что и разворачивается 10, понимаешь?
1: Вот, просто не нервничаем сегодня по таким мелочам.
2: Ну и не нарушаем, конечно, правила.
1: Само
2: впереди
1: собой.
2: Сентябрь, самый насыщенный месяц на дороге. Единственный месяц, когда мы всех полицейских можем увидеть на дороге. Поэтому, пожалуйста, ведите себя прилично. Дети выходят на пешеходные переходы.
1: Они после лета безвекторные.
2: Ошалевшие, да. Вы тоже немножко уже такие рассеянные.
1: По сдержаннее.
2: Да.
1: Все, на дорогах особенно сдерживаем себя. И будьте в хорошем настроении.
2: Это правда.

0: Радио Р.
1: У нас гороскопы на 26 августа. Проходимся по всем знакам зодиака. Покупаем, продаем, корешты чебурекой.
2: Кептадона. Салус запрещен.
1: Но!
2: Я как была в фаланге, все они такие, корешты чебурекой, кептадона, минеральный фонбо. И потом я сотрю вон из этого холодильника.
1: Только там еще ага.
2: И ту еще минералку достает.
1: Понятное дело. Вот. Так вот, друзья, овны, гороскопы, близнецы, раки для вас всех. Овны, сегодня лучше не оставаться в одиночестве. Проведите время с друзьями, близкими или просто приятными вам людьми.
2: Тельцы, сегодня придется искать компромисс между собственными амбициями и повседневными обязанностями. Помните, что окружающие тоже имеют право на свое мнение.
1: Близнецы, сегодня вас может ждать счастливый случай. Не торопите события, удачная возможность сама окажется рядом в нужный момент.
2: Раки, новых дел сегодня лучше не начинать. Сосредоточьтесь на том, что уже сделано, и постарайтесь довести результат до совершенства.
1: Львы, дорогая Эвелина, сегодня вам особенно полезна физическая активность.
2: Вот замечательно.
1: А чтобы было веселее, позовите кого-нибудь составить вам компанию.
2: Вот как же хорошо. Пойдем с тобой. Вокруг Вильнюса 100 километров.
1: 100 километров. Ух ты!
2: Девы, сегодня у вас особенно обострится чувство прекрасного. Постарайтесь окружить себя тем, что радует глаз и поднимет настроение.
1: Весы, сегодня вы легко приспособитесь к меняющимся обстоятельствам. Не переживайте, если кому-то такая гибкость покажется странной.
2: Скорпионы, сегодня вы будете беззаботнее обычного. Это приятно, но не забывайте об осторожности, особенно на дороге.
1: Стрельцы, даже самые простые вещи сегодня могут казаться непонятными. Не перегружайте себя сложными задачами и дайте голове отдохнуть.
2: Козероги, сегодня вас потянет к большим амбициозным целям. Мечтайте смело, но не забывайте оценивать, насколько задуманное реально.
1: Водолеи, кому-то из друзей сегодня особенно нужна ваша поддержка. Не отмахивайтесь, ваше внимание и теплота могут оказаться очень важными.
2: Но рыбы, сегодня ваши поступки и результаты будут особенно заметны окружающим. Будьте готовы к повышенному вниманию и постарайтесь не слишком зависеть от чужих оценок.
1: Вообще непонятно, когда рыбам нужно было какое-то повышенное внимание
2: вообще
1: со стороны
2: никогда.
1: Окружающих. Сама скромность никогда, вообще ничего. Странные гороскопы не совпадают с действительностью.
2: Меняйте.
1: Друзья, да, напоминаем, если вам не нравится гороскоп, просто меняйте, забирайте у чужого знака зодиака или просто придумывайте сами, потому что вы летописцы своей жизни.
0: Теперь на Радио Р. Летнее.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Пока мы с вами сидим, значит, звезды музыкальные клепают одну с другой свои новые песни.
2: И в этот раз исполнительница Даша Щербакова, она же Даша, представила свою песню с заплаткой.
1: Вот, были только диктофонные записи.
2: Угу.
1: Вот. Одна из них случайно дошла до основательницы лейбла. Это как начинала Даша свой творческий путь. Ей было 14 лет. И до основательницы Вельвета Алены Михайловой дошли эти записи. Она послушала, позвала меня на встречу, удивилась, что девочки, которые вот такие глубокие тексты пишут, всего-то 14 лет, и мгновенно подписала контракт с нею.
2: Да.
1: Не знаю, на сколько лет, на сколько рабский этот контракт. Ну, в общем, 14 лет.
2: Да даже если в 14, на 10 лет ей 24 будет.
1: Ну, да, да, там она уже
2: испишется. А Вельвет, они, конечно, щедры на деньги, на музыку. Там звонки, готов вам все сделать.
1: Ну, на коллаборации всевозможные.
2: И краймбрери текст напишет.
1: Ну, да. Сейчас Даша гораздо спокойнее относится к собственной непохожести на других. Недавно пересматривала, говорит, старое интервью. Она написала себе тогдашней. Странная, инаковатая, не такая, как все, не важно, это и есть наша индивидуальность.
2: Вот.
1: И вот она новую песню «Заплатки» нам представила. Ну, все в старой стилистике. Да. Я не сказал бы, что прошло там энное количество времени. Как она была в 14 лет, так она, в общем-то, и остается. И, видимо, за это поклонники ее и ценят.
2: Да, а среди поклонников, разумеется, наш музыкальный продюсер Владимир, который очень поддерживает исполнительницу Дашу везде.
1: Вот только новая песня, она сразу
2: ее
1: у нас.
2: Поддерживает, поэтому... Если вы в клубе вместе с Владимиром, обязательно голосуйте за новинку на сайте radio.r.lt в подразделе ТОП-20. Там Олимп, Олега Шишлова, а далее идут музыкальные новинки, среди которых прекрасная Даша Щербакова и ее песня с заплаткой.
1: Ты заплатки когда-нибудь сделала себе,
2: да,
1: Надежда?
2: Да,
1: конечно,
2: конечно.
1: У тебя есть плащ заплатковый?
2: Нет, плащ, но уже благо нет. Но было время, когда делала. У меня мама швея, знаешь, я умею все.
1: Понятно, я этот...
2: Ну, то есть я вот... в пятом классе специально пошла на курсы по швейным машинкам и оверлок.
1: Так.
2: Это самая опасная для меня машина.
1: Ну ты умеешь вот?
2: Ну вот на швейной машинке все умею. Вот к оверлоку я тогда не понимала систему, а сейчас я еще как будто бы глупее стала.
1: Ну, ты могла бы с нашим музыкальным продюсером пообщаться, потому что он сам себе штаны сшил.
2: Ой, замечательно. У меня, а я, знаешь, я швея в третьем поколении. У меня дед в то время Горюнайская, вместе с, даже в четвертом поколении.
1: Так.
2: У меня моя прабабушка, царствие небесное, бабушка Женя, она продавала в Горюнае платья женские. А женские платья должен...
1: Кто-то подшивать,
2: и кто-то их шить должен был в целом. Поэтому были швеи, разумеется, но был и мой дедушка, которому надо было подзарабатывать, и он решил, что я у тещи не подзаработаю. Вот, шил платье. Потом мама стала швеей, да, типа, там, технологом тоже, вот. А потом и я в пятом классе пошла вот научиться пользоваться швейной машинкой.
1: Видишь,
2: у меня династия получается. Я ничем не занимаюсь.
1: А как ты нарушила эту династию и сейчас
2: вот
1: просто решила...
2: Вот память начала, понимаешь?
1: Да, говорить
2: швейное
1: в микрофон.
2: Швейное дело серьезная вещь.
1: Нет, это я не отрицаю. То есть я просто завидую, когда человек может вот себе подшить что-то, ушить где-то. Плюс он видит, знаешь, когда модель. Понятно, что все сейчас стилисты и все видят вот, о, тебе
2: я
1: идет,
2: так вижу, да.
1: Тебе идет, тебе не идет. Но знаешь, когда ты видишь и можешь еще где-то что-то, уборочку какую-нибудь там подшить этот, и она гораздо лучше, эта вещь смотрится. Я завидую таким людям,
2: вот,
1: потому что я все в мешковине хожу, понимаешь?
2: Вот видишь, меня, к сожалению, не наделили вот этим даром все видеть, хотя вот урок мне, мам, ну ты была права, я редко это признаю, ну редко мама права. Но я вот купила куртку, я померила ее, и мне она в моменте так понравилась, и я взяла размер вроде бы как бы и свой, и все, и так мне все классно. И мама пишет, рукава тебе длинные будут мешать. Ты возьми на размер меньше. Я такой, какой размер меньше? Я-то вообще-то не меньше, малышка, худышка. Вот, и по итогу сейчас я просто неделю уже мучаюсь из-за того, что...
1: С длинными рукавами,
2: да,
1: но...
2: Да,
1: потому что вот этот вот глаз, который определяет наметан. И видит. Он наметан и вот просто в этот...
2: Наметан.
1: Да, это мы о песне Даши
2: «Заплатка».
1: Если что... Вот. Если что, голосуйте.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов, а в эфире Радио Р сейчас. Маркиз Новой Вильни, президент программы «Соль и перец», канцлер Радио Р, Гинтера Сантана с «Бурерожденный» в Баварии Зукас. И я, Эвелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Премьер-министр Миндугас Синкевичус считает, что система образования Литвы способна справиться с нынешними вызовами. Однако педагогам мешает излишняя бюрократия. Если мы хотим вырастить творческих людей, нужны время и пространство для творчества, а не всевозможные регламенты и бюрократия, заявил он. Премьер планирует создать экспертную рабочую группу, это совсем не бюрократически звучит, которая изучит основные проблемы системы образования и предложит, как облегчить работу учителей и преподавателей.
1: Между тем, министр образования, науки и спорта Раминта Поповиня заявила, что для сдачи государственных выпускных экзаменов и в дальнейшем будет достаточно набрать 25 баллов. Результаты последних двух лет позволяют утверждать, что порог в 25 баллов оптимален. Он не приводит к резкому росту числа не сдавших, как это произошло после эксперимента с планкой в 35 баллов, отметила министр. Ранее минимальный результат составлял 16 баллов, затем его повысили до 35, ну а позже снизили до нынешних 25.
2: Министр внутренних дел Мартина Скателинас готовит поправки, которые должны четче определить, когда сотрудники правоохранительных органов могут и обязаны применять огнестрельное оружие. По его словам, изменения необходимы из-за новых гибридных угроз и геополитической ситуации. Нельзя требовать от сотрудника смелости и ответственности, а затем сажать его на скамью подсудимых за то, что он законно защищал государство и его граждан, заявил министр. Опять же, заговорили об этом после того, как стало известно, что одного из пограничников пытались утянуть в Беларусь.
1: Да.
2: Вот. Собственно говоря, там говорили о применении оружия, те говорят, что нужно было применять, одни говорят, что не нужно, потому что нельзя. Ну и вот министр решил, что нужно четче регламентировать это все.
1: 31 августа отходы перестанут привозить на временную площадку на улице Прамуни, 141, в Новой Вильне, Вильнюсе. А до 3 сентября оттуда должны вывести весь накопившийся мусор. В дальнейшем этот поток временно будут обрабатывать на новой площадке на улице Санделя в нежилом районе. Мы прекрасно понимаем, что жители не хотят такого объекта по соседству. Спасибо им за терпение, заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. По его словам, перенести площадку удалось раньше, чем планировалось.
2: Ну а сейчас в Вильнюсе ремонтируют 25 улиц или их участков. На 10 объектах работы планируют завершить до 1 сентября, сообщил мэр Валдас Бенкунскас. Остальные ремонты продолжатся осенью, а некоторые сложные проекты в старом городе и в следующем году. На фоне жалоб бизнеса на падение потока клиентов из-за перекрытий, мэр допустил индивидуальную помощь пострадавшим предпринимателям. Если кому-то действительно не повезло, нужно индивидуально смотреть, в чем причина и чем город может помочь, сказал Бенкунскас. Ну, грамоту дадут какую-то.
1: Очень важно. О погоде. Сегодня небольшие дожди ожидаются в восточной части Литвы. Ветер будет слабым и переменным. Днем 19-22 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Любит, значит, до конца пойдет ему.
1: Радио Р. Твоя летняя музыка.
2: Наш эфир продолжается, и, значит, я просто сижу, вот если вы не знали, чем я сейчас занимался, я минут 10 слушал так, как Эвелина добиралась из дома на работу, собственно говоря. И она возмущалась перекопанностью дорог. Ей она вынуждена, если кто-то из других городов, просто представьте, вот у нее путь проходит все время через перекопанные дороги вот уже на протяжении, ну, хорошего года.
3: Да, я проезжаю мимо стадиона, разумеется, могу его контролировать, как он строится. Строится он активно достаточно. Компания, которая взялась за это, ну, явно у них какая-то там мотивация имеется. А вот дороги потихонечку, да и делаются. Я спрашиваю Гинтерас, ну как так выходит, что у нас иногда пятачок, а такое было, мы свидетели вдвоем, что один въезд в торговый центр делают 9 человек, трое из них в рубашках стоят, еще дискутируют, в касках все. Ты думаешь, да? Ну, вообще, да, цирк. Ну, ладно, вот 9 человек, а огромную развязку, которая не решит никакой проблемы, но хотя бы не будет дыр в асфальте, делает этим утром, по крайней мере, когда я ехала, один человек.
2: А я и рассказываю на примере ремонтов. Значит, вы наверняка знаете, что если вы занимаете какую-нибудь строительную ремонтную бригаду, чаще всего она, у нее несколько объектов. Они сразу набирают одну квартиру, вторую, третью, четвертую и не делают все сразу в одной квартире. Они постепенно перебрасывают свои силы. Немножко поделают в одной квартире, на второй объект. Вот тут магазинчик поделаем, тут в этот. И вот так они на 5-6 объектах одновременно что-то делают.
3: Угу.
2: Получается, все недовольны, потому что у них ремонт, как будто бы им кажется, всем стоит. Вот ничего не двигается. Ну, а они постепенно вот так. Они, понятно, набирают этих количество объектов для того, чтобы заработать. Я, ну, как бы прекрасно понимаю. Но мне казалось бы логичнее, ну, сделай ты в одном месте, перепрыгивай на другое.
3: Все верно.
2: Но они боятся, потеряю объект, а так я начну там ремонт. Угу. И, ну, и вот постепенно будет двигаться. Точно так же, я думаю, у нас происходит и с дорогами.
3: Угу.
2: То есть компания, которая выигрывает там тендер на ремонт, она набрала там 15-20, я думаю, даже что по всей Литве.
3: Ну, улиц.
2: Улиц. 15-20 улиц по всей Литве, определенных объектов. И вот они просто, у них там бригада из 9 человек, которые просто перебрасывают, и поэтому тебе кажется, что там никогда не бывает ремонтников. Угу. Они бывают только, ну, в определенные...
3: 15 минут. Опять-таки,
2: это наши доводы.
3: Но это не конкретным строителям дорог.
2: Да, ни в коем случае.
3: Это абсолютно исключительно вопрос к руководству и
2: скорее даже к самоуправлению, потому что она затеивает ремонты одновременно...
3: Везде.
2: Вот в данном случае мы про Вильнюс говорим, то есть потому что к 1 сентября у нас будут, это у нас сейчас пробки. Что вы знаете о пробках? Дождитесь первых детей школ и кружков. Вот этого. Вот тогда вы узнаете, что такое пробки.
3: Это осень,
2: именно. Вот. Так что, друзья, там начнется.
3: Да.
2: А если вы где-то работаете около центра...
3: Ой,
2: не завидую.
3: На кораблях плывите.
2: Ну, как-нибудь. Чему-нибудь и как-нибудь. Потому что там и общественный транспорт стоит точно так же.
3: Да.
2: В этих же пробках.
3: Да.
2: Ну, то есть, невероятно. Я вчера по улице Львиво, да, ну, по Львову, значит, ехал, ну, минут 20 просто.
3: Вот
2: потому что там тоже копают.
3: Вот, а еще я поняла, что в центре у нас все в 12 едут на обед. Столько машин. 12 часов, кто попалась, я вчера ехала, и я думаю, как кто работает? Может, это вот эти строители и переезжают с одного и точки на другую? Думаю, ребята, как так?
2: Ну вот, просто замечание вслух. Понятное дело, мы к обычным работягам,
3: опять-таки,
2: которые занимаются.
3: Да.
2: Это не к вам вопросы. Вопросы просто к логике вот...
3: Начальство.
2: Вашего руководства.
3: Мы вообще никогда простых работников не ругаем. Вы замечательные, у вас куча дел, куча работы, вам явно еще и недоплачивают.
2: Всегда так,
3: потому что нам как будто бы тоже недоплачивают.
2: Как будто бы, да.
3: Вот, поэтому мы ругаем исключительно начальство. И напоминаем, дорогие начальники, ну провинились, ну вот так вот, что они как собаки Баскервиль вынуждены по всему городу мотаться эти дороги несчастные.
2: Ну премию-то никто не отменял.
3: Ну премию летнюю-то никто не отменял, вот это по двадцатке.
2: Каждому. Вот хорошей пятницы тебе, оп, вот так.
3: и всем по шоколадке и раздал. И сам с этого налог заплатил.
2: По шоколадке и по двадцатке. Ну, это примерно так.
3: Красиво, да?

Итак, дамы и господа, мы немножечко обратим внимание на женский футбол. Значит, вчера случилась новость, о которой, ну, все средства массовой информации со всех стран сразу же подхватили и распространили. Дело в том, что президент футбольного клуба «Жальгирис» столичного, Андрюс Тапинос, а он

0: и активно люди ходят на их матчи, то есть его деятельность как бы срабатывает. А на женскую еще не так обращают внимание. Они, видимо, в этом, в кругу в президентской братии вот этой вот всей, сидели и думали, что бы сделать такого, как бы пробовать, как обратить внимание. И они написали письмо выдуманному персонажу телесериала «Тед Лассо», тренеру Теду Лассо. По сериалу это тренер американской студенческой футбольной команды, американского футбола, которого выкупают в Британию. Да. Он приезжает в Великобританию и становится тренером сокера, то есть обычного нашего европейского футбола. Правил он не знает, но он умеет мотивировать игроков, находить в них самое лучшее и даже их минусы превращать в плюсы. И на протяжении 3 сезонов существовал он в этом. Сериал красиво закончился, но деньги есть деньги, и продолжили этот сериал, и теперь тренер Тед Лассо в сериале, в 4-м сезоне, который сейчас идет, и сегодня 3-я серия выходит. Значит, он тренирует женскую команду.
1: Вот.
0: И вот тут подумали, о, точно. И они написали большое письмо с приглашением Теда Лассо в Литву, чтобы он недельку поучаствовал в подготовке.
1: Девчонок.
0: Сняли даже видеоролик. Угу. Довольно забавный, скажем так. Он в такой, в ключе этого сериала. Вот. Как ты относишься, дорогая Эвелина, к подобному?
1: Потрясающе. За исключением того, что... Это сделал клуб «Жальгирис», и это инициатива Андрюса Тапинеса при содействии с «Вильнюсом» и «Go Vilnius». А значит, «Go Vilnius» — это компания, которая работает за деньги налогоплательщиков, поучаствовала в этом, заплатила туда денежки свои, инвестировала, заплатила своим работникам, а, соответственно, это должно быть выгодно и для нас, как для города, и для тебя, Интерс Вигнатович, и для меня, и для всех жителей города. Какой плюс? Какой профит нам с этого?
0: Профит того, что на Вильнюс, в принципе, если Джейсон Судейкис, актер из Теда Лассо, а он склонен к разного рода авантюрам, да, есть надежда на то, что если до него это дойдет, а вчера средства массовой информации, по-моему, в 15-20 странах за первые 2 часа перепостили эту новость. Если до него дойдет, и представь просто, что он приедет.
1: Да, но за чей счет он приедет? Как и все остальные блогеры, за наш счет опять-таки.
0: За наш счет.
1: Так вот, опять-таки, я спрошу тебя, это здорово для фанатов Теда Лассо, прекрасного сериала, если не смотрели, посмотрите, правда крутой. Это здорово для тебя, для фаната вообще в целом кинематографа. Но... А вот водителям общественного транспорта это здорово, а вот людям с проблемами с мусором из Новой Вильни это здорово, а вот, знаете ли, в целом, как бы, дорогам это здорово.
0: Все, вот мы...
1: Реновации, это здорово?
0: Вот мы поставили многоточие с таким с вопросительным знаком.
1: Поэтому я очень рада за девчонок Жальгирис, что за них наконец-таки взялся классный активист, человек, который действительно заинтересован в том, чтобы футбол процветал, тем более женский. Женский всегда достоин большего, на самом-то деле, внимания.
0: Эвелина когда-то играла в женской сборной.
1: И там половина, я, ну так, косвенно знаю девчонок, все потрясающие, команда потрясающая, поэтому... Круто. Респект Андрюсу Тапинесу и клубу Жальгирису.
0: И не респект. Остальному, что? Да, окружению.
1: Остальной шайке, которая присоединилась, потому что я уверена, что клуб Жальгирис справился бы сам и без денег налогоплательщиков.
0: А, да, но я думаю, что в данном случае, скорее всего, Go Vilnius в распространении информации, потому что они работают с иностранными СМИ, скорее всего, они больше повлияли даже не средствами, а скорее распространениями
1: этой информации. Ну, если так, допустим.
0: Потому что у них есть... выходы на всевозможные СМИ больше, чем у Фейсбука Андрюса Тапинеса.
1: Вначале сказал, что Лайсвис ТВ это тоже прикольная СМИ, у которой явно есть контактики одни, вторые,
0: третьи. Скорее всего, да. Но
1: вот поэтому вот меня интересует денежная
0: составляющая. Понятно. Как и любую женщину.
1: Да,
0: это
1: да.
0: Ты, конечно, хорошо, дорогой, придумал. Вот это. Все, ты здорово, что теперь рыбалка – это наша жизнь.
1: Да.
0: Но... Давай-ка посчитаем.
1: Удивительно, что наш мэр себе не приписал данную победу инициативу.
0: Вот, мы как-то в последнее время по нему так...
1: А чего по нему?
0: А у нас
1: все
0: скоро
1: нормально.
0: Начнется предвыборная агитация, и мы не сможем так по нему.
1: А вот и я вот сейчас высказываю, что потом...
0: Потом
1: знаешь,
0: поспокойнее, да?
1: На сколько получается? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, май.

0: март, апрель. Я еще не смогу примерно. Да ты видишь,
1: до, до марта, в марте хотят сделать, 7 марта хотят сделать выборы в самоуправлении.
0: Так все равно, во время там, все равно еще нельзя будет. Март тоже, считаю. Получается, 8 месяцев? Это же вообще ни про кого.
1: Ну, ты...
0: Ни хорошо, ни плохо. А вдруг он там в ноябре что-то такое сделает, ну, хорошее?
1: Нет, ну так-то мы его похвалим, конечно. Скажем, вот это молодцера. Работа самоуправления, вот так мы будем говорить. Без конкретных имен, да? Ну, вот так вот.
0: Наверное.
1: Да, хорошо. Тед Лассо, приезжай в Вильнюс.
2: Теперь на Радио Р. Все летнее.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Пока мы с тобой сидим, значит, звезды Голливуда. Значит, фотографируются в разных фотосессиях. Мы вчера смотрели фотосессию Эндрю Гарфилда.
2: Да.
1: Это второго человека.
2: Приняли решение, что Гинтрасу такая же нужна фотосессия.
1: Да, да, да. Он там в крокодиловых, в змеиных каких-то казаках.
2: В змеиных казаках.
1: Просто.
2: С гривой.
1: С такой гривой.
2: Кожа
1: я только
2: там.
1: Я могу только позавидовать
2: такой
1: гриве.
2: Тебе не нужна
1: грива.
2: У тебя очень харизматичное, активное лицо, мимика. Поэтому ты справишься и без гривы.
1: Спасибо. Вот лучший когда в следующий раз я тебе буду делать комплименты, не буду говорить тебе, хорошо выглядишь. У тебя очень харизматичное, подвижное лицо.
2: Ну, это же правда. Это очень большой комплимент на самом-то деле тебе. Вот у меня мимика минимальная. У меня не такое активное лицо. У меня вообще одна сторона.
1: А у меня танцует.
2: А у тебя танцует. Это же замечательно.
1: Ну, потому что я человек-танец.
2: Да, это... давай переходи.
1: Хорошо. Вот.
2: Танец.
1: В общем, много. И я вчера видел фотосессию Дуа Липы в преддверии вот какого-то события. Не знаю, там песни, альбома.
2: И итальянский журнал. Просто решил ее взять на обложку.
1: Вот. И он взял на обложку и там поспрашивал обо всяком.
2: Да.
1: И вот поспрашивал он ее, понятное дело, о свадьбе.
2: Yes.
1: Потому что она недавно вышла замуж за Каллума Тернера, актера. И вот они, ну а как вы там, у вас-то певец и актриса? Как это у вас? Что это у вас? И певица назвала их свадьбу самым волшебным днем, который только может случиться. И дала две советы. Два совета дала, собственно говоря. Слушай меня, Никанорова, внимательно.
2: Да.
1: Очень важные советы.
2: Устами Дуа Липы глаголит истина.
1: Да. Так вот, значит, меньше переживать и вести себя так, будто вы пришли на праздник в качестве гостя. Это касается молодоженов.
2: Да.
1: То есть, когда тебя Виталий позовет все-таки замуж, я надеюсь, а мы призываем это все, и все знакомые тоже призывают. Замуж, замуж. Я уже год не говорил об этом. Ну, меньше. Ладно, пару месяцев не говорил.
2: Я уже год не говорил об этом.
1: Вот пару месяцев. Время от времени про кольцо я должен вспоминать, поэтому вот я вспоминаю. Замуж, вот так кричат. Так вот. Вы должны изображать из себя, будто вы гости на этой свадьбе. Это облегчает задачу и, собственно говоря, расслабляет.
2: Да.
1: Также нужно постоянно искать друг друга среди людей.
2: Не терять из виду.
1: Да, взглядом. Оп, поддержка есть, вот он существует, вот он. Ниточка эта не оборвалась.
2: Первый же день свадьбы.
1: Потому что отпустила взглядом, а он пошел в загул вот эти рыбалки. И у меня мужики на рыбалку позвали. Какой тут медовый месяц? У меня медовый уикенд с карасем. Вот это знаменитое. Ну, просто Виталий немножко рыбак, поэтому я в эту сторону.
2: Не знаю, кстати, ловил он когда-нибудь карасей?
1: Ну, я не знаю. А что он чаще всего ловит?
2: А я без понятия, на самом-то деле.
1: Он за рыбу когда-нибудь привозил тебе рыбу?
2: Нет. У нас просто весь балкон в этом вот всем инвентаре, назову это мягко. Так бы назвала пожестче, если были вне эфира. Вот, но при этом, как бы я знаю, допустим, вот есть родственник у Виталия. Вот он карпятник, исключительно карпа. Там лицо такое счастливое у человека, когда этот карп больше, чем он. Что-то потрясающе. Вот. А Виталий, он как бы и на карпов вроде ездит, и туда ездит, и на спиннинг они ездят, и куда-то еще они там ездят. Там, понимаешь, они вот вчера, допустим, уже, прости уж меня, Дуа Липа, вот у них была встреча на 15 минут, чтобы обсудить, что они будут делать на рыбалке, которая состоится 5 сентября. Боже ты мой! Что они будут там делать? И все они такие очень важные. Надо понимать, что как бы, когда они едут на эту рыбалку, это же там, ну, я прошу прощения, там экипировка, как будто они едут в последний раз.
1: Да.
2: Всегда это подготовка. А до этого они на вот эту встречу на рубашках, на спортивной, я только что с правешки. Все они такие ля-ля-то-поля, как будто с нами в театр ходят в четверг, а в пятницу они выезжают с полным вот этим...
1: Обмундирование, на рыбалочку.
2: На рыбалку, вот.
1: Вот, так вот, тут вот, если сравнивать с рыбалкой, ты должен следить как за поплавком. Понимаешь? Вот за второй половинкой, как за поплавком. Вы не теряете друг друга, ни ты как поплавок, ни он как рыбак. И, собственно говоря, вам от этого становится гораздо-гораздо лучше. Вот Такие два совета всем молодоженам. Если вы еще не успели, пользуйтесь. Дуа Липа советует. Не кто-нибудь.
2: Угу. Ну, классно, молодец.
1: Но.
2: Свадьба у них прошла на Сицилии в июне. Везде они там безумно довольные, влюбленные, счастливые.
1: Очень красивая фотосессия.
2: Очень красивые люди.
1: Да, пара просто великолепная. Да. Он как будто из каких-то, из обложек 30-х угу. годов просто. У него и лицо такое. Потрясающе. Вот, ну, несовременное, да. Вот это вот. Он вот как будто из 30-х, голливудский актер вот этот вот. Его еще там залезать, и портсигар дать какой-нибудь, и все.
2: И желательно широкие брюки галифе.
1: Да. Угу. Вот что-то такое. И просто... Она какая красивая.
2: Ой, она великолепная.
1: Ну, все так. И кожа красивая, и лицо красивое.
2: У нас фетишист на кожу.
1: Ну, я неожиданно открыл для себя, что кожа очень важна. То я не знаю, почему.
2: А какой ваш любимый орган в теле человека? Кожа.
1: Вот эти кожаные сумки.
2: Крокодиловые сапоги.
1: Боже. Хорошо, мы двигаемся далее. Значит, по нашему эфиру.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Рядом с тобой.

второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Советник президента Рамунас Дилба заявил, что восстановление электроснабжения после бури идет недостаточно быстро. Темпы восстановления электроснабжения мы видим, полностью ли они нас устраивают? Конечно, нет, сказал он. По словам Дилбы, пострадавшим регионам необходимо больше генераторов, а перенос воздушных линий электропередачи под землю нужно ускорить.
1: Между тем, социал-демократ Дарьюс Янкавичус предложил изменить Конституцию Литвы и повысить возраст обязательного обучения с нынешних 16 до 18 лет. По его мнению, это позволит подросткам оставаться в системе образования после 10 класса, в том числе получать профессию. Идею поддержала советник президента Юрати Литвинайте. Оппозиция же, в свою очередь, считает инициативу непродуманной и отмечает, что проблему можно решить без изменений Конституции.
2: А после субботней бури для отделения дома социальной опеки Аникщай более 3 суток оставались без электричества и воды. 2 отделения. Значит, в Трошкуной подачу электричества уже восстановили, однако проблемы сохраняются в других местах. Без воды остаются 17 населенных пунктов района. Мэр Кестути Стубис заявил, что больницы и социальные учреждения должны получать приоритет при восстановлении электроснабжения и раскритиковал ЭСА за недостаток информации. ЭСА вообще не сотрудничает с самоуправлением. Мы не знаем, какие бригады и где работают, сказал он. В Аникщайском районе из-за последствий бури объявлена экстремальная ситуация.
1: В Вильнюсе впервые пройдет премия «Вильнюс из My City Award», посвященная иностранцам, их бизнесам, инициативам, которые вносят вклад в развитие столицы. После почти 800 предложений жителей жюри выбрало по 3 финалиста в 4 категориях, ну то есть 12 представителей из 800. Бизнес, культура, гастрономия и посол Вильнюса. Среди номинантов Vinted, Wargaming, социальный ресторан Pirmas Blinas, шеф-повар Гаспар Фернандес и другие. Победители определяют открытым голосованием, а награды вручат 5 сентября в Бернардинском саду на празднике «Вильнюс из My City». Голосовать можно на сайте lrt.lt/тема, и там находите «Вильнюс из My City», но все ссылки, явки, пароли вы найдете в нашем телеграм-канале «Соль и перец».
2: А в конце октября в Вильнюсе планируют закрыть приложение «М-тикет» и «М-паркинг». Их функции объединят в «Юду». Новое приложение уже можно покупать и активировать билеты на общественный транспорт, планировать поездки и оплачивать парковку. Сейчас Юду пользуются 62 тысячи человек, а к концу октября их число рассчитывают увеличить до 200 тысяч. В конце октября приложения M-Ticket, M-Parking будут закрыты, а мы предложим пользователям перейти в Юду, сообщила глава Юду Лорета Левулитя Сташкевичене.
1: О погоде. Сегодня небольшие дожди ожидаются в восточной части Литвы. Ветер будет слабым и переменным. Днем температура воздуха до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Так, дамы и господа, двигаемся далее по нашему эфиру. Напоминаем, подписываемся всюду, где мы есть. Buy me a coffee. Оставляем нам на чай, чтобы нам булочки...
2: Чтобы мы не скучали.
1: Булочки и кофеечек покупали, да, себе, пили и радовались жизни. Вот так вот. Buy me a coffee. Все ссылки в нашем телеграм-канале «Соль и перец». Интеграция теперь... о нашей музыкальной составляющей.
2: Yes.
1: Значит, в эти выходные, в пятницу и в субботу, состоятся два грандиозных концерта Джессики Шай. По 50 тысяч билетов на один и на второй продано, то есть 100 тысяч в общем, общее число.
2: Да.
1: Более там 100 тысяч, как говорят. Вот, понятное дело, для Литвы, ну, солдаут одного парка Вингис был, а чтобы два подряд...
2: Такого не было. И Андрюс Мамонтовас, некогда группа «Фойе», ну, в одном из интервью уже признал, что ну вау, ну типа ну, круто.
1: Да, да, да.
2: И вот и первый раз отдал респект Джессике Шай.
1: Вот. Для зрителей запустят специальные автобусы и маршруты из парка. ЛТГ «Линк» еще добавляет дополнительные поезда двойной вместимости по маршруту Вильнюс-Каунас-Каунас-Вильнюс. Организаторы советуют приезжать заранее, пользоваться общественным транспортом. Чем меньше ненужных вещей с собой возьмете, тем лучше.
2: Да.
1: Список ненужных вещей, которые не надо брать на концерт, вы, опять же, в нашем телеграм-канале «Соль и перец» можете найти среди... того, что не нужно брать. Вот там говорят, айпады не берите с собою.
2: Плакаты
1: не тащите. Собачек нельзя с собой ручную кладь брать. Ну, то есть, вообще никаких животных рекомендовали. Вдруг вы решите в Джессику Шай своим шпицем кинуть, это нехорошо. Это будут отбирать при входе, и вас просто на концерт не пустят. Понятно, зонты тоже нет, поэтому, если что, дождевики, если вдруг что-то...
2: Дождевики, стулья тоже нет, при этом пледы, ничего не сказано про пледы, если хотите. Почему бы и нет? Двери будут, ворота будут открываться в 5 часов. Сама Джессика выйдет на сцену в 20:45, скорее всего, в 9. То есть 4 часа. Если уж хотите сидеть прямо, стоять прямо у сцены. Ну
1: надо
2: вот
1: подготовиться. Да. Плюс разогревать в 8 часов выйдут Lemon Joy.
2: Да.
1: А до этого диджей, девушка-диджей Аста Регина, значит, она будет играть музыкальные пластинки.
2: Все верно. Про Lemon Joy удивительная история. Именно сама Джессика очень хотела, чтобы Lemon Joy разогревали этот концерт, так как они являются, группа является ее кумирами детства. Mm-hmm. И вот в недавнем интервью Зильнису, журналист музыкальный наш, литовский, единственный неповторимый, рассказала, что в детстве Lemon Joy приезжали выступать к ее маме какой-то там дискотеки.
1: Угу.
2: И она маленькая наблюдала и восхищалась их творчеством, их поведением на сцене. И вот недавний альбом, который вышел, который будет звучать на этом концерте, на этом альбоме есть песня, записанная вместе с Игорем, солистом группы Lemon Joy. Для нее это была баснословная победа лично творчески, потому что когда ты приходишь к Игорису, солисту Lemon Joy, и предлагаешь свою песню, а там человек, который 30 лет пишет невероятное количество песен, и ты такой, ну, и исполняет исключительно свои, и ты такая, ну, вот, может, вот мою песенку, пожалуйста, исполните, Джессика Шай, мою, пожалуйста, песенку исполните, и вот Игорю понравилось, вот они сотрудничают, и это очень круто.
1: Ну, классно, что такая преемственность как бы поколений,
2: да, да.
1: Он был кумиром для нее, а она кумир для многих-многих
2: тысяч людей. И таким образом, получается, Джессика становится и таким проводником между музыкой.
1: И между поколениями.
2: И между поколениями,
1: потому что
2: круто.
1: Lemon Joy явно не ее аудитория, группа, а тут она откроет им и покажет, что ее вдохновляло. Это очень здорово. Два концерта, 28 и 29 числа, парк Вингис. Ну, будьте просто подготовлены. Мы вот к этому ведем, потому что, ну...
2: В субботу может быть и дождь вечером. Вот это тот концерт, на который я иду.
1: Да.
2: Поэтому, ну, дождевики.
1: Дождевики.
2: А, зонты нельзя.
1: Да,
2: еще
1: да,
2: раз
1: да.
2: повторимся.
1: Да.
2: Просто
1: поэтому дождевики, позаботьсь заранее. Пауэрбанки.
2: Пауэрбанки, дождевики.
1: Все это не... Пауэрбанки нельзя брать, кстати. Среди запрещенок, если что.
2: Все.
1: Айпады, пауэрбанки, только телефон можно с собой брать. Ну, потому что надо будет фонариком светить.
2: Джессику поддерживать, конечно.
1: В нежные песни.
2: Нежные песни.
1: А там все нежные песни.
2: Ну да, и она думала, что пишет очень веселый альбом, а в очередной раз получил, ну как-то не весело у тебя. Она такая, подождите, подождите, вот песня про солнце же, она же веселая. И все ей говорят, ну Джессика, какое это веселое, ты что?
1: Интересные, у нас разные понятия веселья.
2: Вот. А, и еще классная история. Конечно, если захотите, посмотрите интервью, безумно интересно. Легкая речь, если вы учите литовский, это потрясающая возможность учиться чему-то новому, при этом легко понимается, что Зеленеса речь, что Джессики. Альбом называется «Лепа». И оказалось, что Джессика посвятила этот альбом своей сестре, между которыми у них там 16 лет, ну сколько-то, гигантско, да, 15 лет разница. И она не чувствовала связь между братьями, между сестрами. И вот она пытается это исправить. Оказалось, что ее сестре 16 лет, самый такой, что ни на есть. Представляешь, что девочка переживает, когда... Ну, когда у тебя сестра Джессика Шай.
1: Когда у тебя все твои подружки...
2: Слушают твою сестру. А ты ее просто подпускать не хочешь, потому что она тебя просто раздражает. Вот. Но якобы сейчас отношения налаживаются, чего мы всем и желаем. И да, круто. Ждем концертов.

0: Р.
1: Так, дамы и господа, еще разочек напоминаем наши соцсети. Всюду, где только есть возможность искать Радио Р, ищите. Инстаграмы, Фейсбуки, Ютубы, ТикТоки, всюду вроде мы есть. И слишком много нас с Эвелиной, мы вчера это обсуждали.
2: Да. Как-то хотим, чтобы наши коллеги тоже
1: активизировались. Поэтому призывайте их больше сниматься.
2: Угу.
1: Мы сами того не хотим, но просто мы экшен и красота. Это понятное дело. Эвелинка за экшен отвечает, а я за красоту. И понятное дело, когда красивый человек, ну, сам того не хочет, но все время попадает вам в эти рилсы. Я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Люблю, но не стремлюсь.
2: Ну да, он вот в прошлых сезонах Юлю заставлял себя снимать.
1: Да, сейчас нет.
2: Сейчас нет, она уже сама, видимо. Она зависимая, у нее стокгольмский синдром.
1: Может быть. Вот, в любом случае, подписывайтесь всюду, где мы есть, поддержите нас, пожалуйста. Особенно мы активно вас призываем подписаться на наш телеграм-канал, который называется «Соль и перец». Вот, там мы президентствуем с Эвелиной, и там мы отвечаем на все комментарии, если вы там что-то оставляете. Плюс мы все посты делаем, если что, опять-таки. Вот. А на что мы еще хотим обратить ваше внимание? Мы тут вчера ставили свои задачи, общались в интернете, готовились к утреннему эфиру, значит, и ставили задачи. Значит, у нас есть первая задача.

0: Все равно, за кого вы голосуете, это ваш выбор, ваше право. И этот мы просто хотим, чтобы каждый человек был активен, ну, в выборе этот. Потому что вот я, например, считаю, что чехвостить политиков
1: можно только тот, кто голосовал.
0: Вот я голосовал, я чехвостил, я, например, признаю, например, я за ту партию голосовал, она пропукалась. Считаю своим, ответственно сказать, что я был неправ, за них проголосовал, отдал голос, у меня были столько надежд, ах, они паразит. Вот примерно так. Ну, да. Я не такими словами, но...
1: Поэтому на протяжении всего сезона мы будем стараться вас призывать идти голосовать, и все вместе давайте пойдем голосовать в марте, допустим, на самоуправленческие
0: выборы. Да?
1: Да, и будем стараться вас просвещать. Ни за кого не призываем.
0: Нам
1: там
0: все равно, за кого, говорю, еще раз подчеркиваем, нам все равно, за кого вы голосуете.
1: Это правда.
0: Неважно, кому вы отдадите голос. Консерваторам, социал-демократам, либералам, национальному движению, самовыдвиженцам на выборах, все равно.
1: Ты как пастор.
0: Прям сыграл симфонию, да. Нам все равно. Главное, чтобы просто пришли на выборы
1: и проголосовали.
0: Избирательная акция поляков Литвы, Союз христианских семей, Союз Отечества, христианские демократы Литвы. Вот эти все длинные названия. Все равно нам. Просто приходите и отдайте свой голос. За знакомого или незнакомого, за самого красивого или за самого умного. По какому принципу вы выбираете?
1: Ну, это уже не важно.
0: Не важно. Главное, просто придите на выборы.
1: Если у вас есть выбор, и у вас есть свой голос, почему бы им не воспользоваться? Правильно?
0: Правильно.
1: Ну, это так. А так это банка, там, я не знаю, огурцов. Вот она стоит. Ну, может, ее можно съесть? А можно, чтобы она просрочилась?
0: Плюс напоминаем, что если у вас ВНЖ,
1: да,
0: ну, то есть, дорогие друзья, вы на выборах самоуправления можете голосовать, даже если вы не являетесь гражданином этой страны. На самоуправленческих выборах вы имеете право отдать свой голос.
1: Поэтому, ребята,
0: если вы иммигрант, но у вас есть постоянный вид на жительство, у вас тоже есть право голоса на выборах, городских выборах или районных, или тоже отдать свой голос. Поэтому обратите на это тоже пристальное внимание. Потому что от политиков зависит иногда и ваша судьба.
1: Это правда.
0: Ну вот, так что...
1: Поэтому голосовать.
0: Голосовать, вот что...
1: И, кстати, другие СМИ, другие радиостанции мы бы также призвали призывать людей, напоминать им о том, что у них есть выбор, у них есть голос, и что выбор – это важная часть нашей социальной жизни.
0: Вот почувствовали, что мы не только культурные, но и социальные.
1: Мы и социальные.

0: Реклама. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио.

0: Радио «Р» летняя пора. Летняя время пора. Ярких впечатлений.
1: Итак, к завершению идет наша развлекательная часть эфира. Мы надеемся, вы в хорошем расположении духа. Вроде в вильнюсском регионе, во всяком случае, судя по телефону, дождя не будет.
2: О, хорошо.
1: Ну, опять, судя по моему телефону, может, яблокофоны говорят совершенно
2: нет,
1: иное.
2: Нет, не будет. Ну, будет даже что... 20 градусов.
1: Вот, и солнышко. Уже я вижу, что через окошко, что там что-то проскальзывает. Что не может не радовать. Все-таки у нас лето меньше недели.
2: Осталось-то, да.
1: Вот, поэтому нужно наслаждаться этой возможностью. Понятное дело, кому-то подготовить детишек к школе.
2: Угу.
1: Кому-то, вот как в моем случае, я когда спросила у детей, дорогие дети, 15-летние мои, нужно ли вам что-нибудь к вашему 10 классу, чтобы у вас были какие-нибудь...
2: Как-то вам помочь.
1: Помочь. Они говорят, у меня все есть. Люди говорят, у меня с прошлого года все осталось.
2: Вот, видишь, ничего не надо.
1: Ну, ничего не надо. Поэтому, я так в меньшей степени переживаю.
2: Но это
1: переживаю.
2: Ты у жены не спросил, что им нужно.
1: Да, это правда. Ну, вот это я спросил. С моей точки зрения, ничего не надо. Мне дети так сказали. Угу. Жена, видимо, может быть, видит что-то все это несколько иначе.
2: Да.
1: Ну, там
2: да.
1: И одежду надо все-таки подготовить. И, знаешь, и форму вот эту вот, чтобы нормальные мальчики были чистые, выстиранные и так далее. Я в это не вдаюсь. Это какие-то... У меня философские темы, понимаешь? Нужно ли тебе как человеку что-нибудь к этому 10 классу? Вот эти вот темы важны, а бытовые, они кому, ага.
2: Кого они волнуют?
1: Ну, точно не меня.
2: Ага.
1: Ну вот.
2: Ага.
1: Я так к этому отношусь. Это вам, женщин, по какой-то причине вдруг вот эти вот простые, элементарные.
2: Да, поэтому потом тебе в 40-25 Валя покупает обувь. Потому что те стоптались, промокли, и ты их сушишь каждый день.
1: Ты слишком пессимистично смотришь на мои оптимистичные...
2: Я смотрю на то, что твоя жена позволила тебе и твоим детям расслабиться. А расслабиться нужно ей в первую очередь уже наконец-то. Уже всем уже больше 14 лет.
1: Давай мы скажем, что моя жена...
2: Так.
1: Взяла отпуск на 4 недели.
2: Ну,
1: и она месяц
2: а не завидую.
1: А я вот тут.
2: Она заслужила.
1: Вопросов нету.
2: Но
1: я бы хотел, чтобы мы с тобою в августе месяце просто на месяц...
2: Ты видишь, какой хороший начальник попался твоей жене.
1: Я просто хотел обратить внимание на это.
2: Щедрый. Но. Так ты не мне это говори. Я тебя отпускаю до 4 недели. Иди.
1: Здрасте, уты-луты.
2: Ну иди, что ты делать будешь? Ты дома будешь сидеть, на вторую неделю Вале позвонишь. Ну что там?
1: Страдать буду. Потому что, как я вас отпущу?
2: И то, вон, Марина взяла этот отпуск. И что, она вами только и занимается, носится везде, чтобы вам было хорошо, все выготавливает.
1: Я образно говорю, что можно отдохнуть, если вот хочется, можно все отпустить.
2: Так отпусти.
1: И забудь.
2: Да. В эфире была программа «Летняя», удивительная, неповторимая. Она же «Соль и перец». Услышимся с вами завтра.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министр здравоохранения Линас Кукурайтис утвердил изменения, упрощающие требования к отделениям интенсивной терапии в районных больницах. Теперь там можно будет создавать подразделение минимум на 3 койки, чтобы необходимую помощь пациенты получали ближе к дому. При несчастном случае или болезни помощь должна быть быстрой, профессиональной и рядом с домом, заявил министр. Новым порядком смогут воспользоваться больницы Биржайского, Кельмского, Кретинского, Плунгского, Радвилишского, Росинейского, Шелудского, Вилковишского и других районов.
1: Между тем, Совет Вильнюсского района одобрил начало переговоров о покупке участка в Авижении, сообщил об этом мэр района Роберт Духневич. Если участок удастся приобрести, там могут создать зеленое общественное пространство для отдыха, спорта, занятий детей, молодежи и культурных мероприятий. Наша цель, чтобы в быстро растущих населенных пунктах Вильнюсского района появлялось большое, удобное, зеленое и открытое для всех жителей пространство рядом с домом, написал Духневич.
2: В Каунасе завершен важный этап строительства моста Сантакос между улицами Ужнямунис и Брастус. Стальная конструкция весом 6 500 тонн соединила оба берега Нямунаса. Новый мост длиной 417 метров получит 4 полосы движения, пешеходные и велосипедные дорожки. Это инвестиция в будущее города и повседневную жизнь каунасцев, заявил мэр Висвальдас Матиошайтис. Открыть движение планируют до конца года.
1: На этой неделе летние читальни в парке Дейново, Сантервис и Кальнечу приглашают на бесплатные мероприятия в честь завершения сезона.
2: Это мы о Каунасе, если что.
1: 26 августа в 6 часов в парке Дейново выступит группа Балтасис Кирас. 27 августа в 6 часов в парке Сантервис состоится встреча с исследователем природы и фотографом Мариусом Чипулесом. 28 августа в 6 часов в парке Кальнечу выступит Гитис Амбразявичус. На помидор вы уже никогда не будете смотреть так же, интригует Чипулис, который расскажет о том, как растения общаются, учатся, читают и чувствуют.
2: Ну, конечно, как помидор чувствует, класс. Конечно, нужно знать. Между тем, члены Совета Неринги начали получать электронные письма якобы от мэра Дариуса Ясаитиса с просьбой срочно выполнить его поручение. Сам мэр заявил, что ничего подобного не отправлял и призвал не реагировать на такие сообщения. Прошу не отвечать на такие письма, не нажимать на содержание в ней, на содержащиеся в них ссылки и не выполнять никаких просьб отправителя, предупредил Ясаитис.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня небольшие дожди ожидаются в восточной части Литвы. Ветер будет слабым, переменным. Днем температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

Подворотня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

Я видел ее в баре, я видел ее в вагоне метро, видел ее в море, видел на перекрестке дорог. Я видел ее боли, я видел ее жажду любить, видел ее волю, видел, как она хочет жить.

заварит себе кофе. Теплая кружка согреет ей руки. Включит плейлист «Спасайся от скуки». Любимая песня о вечной разлуке. Медленно встанет, медленно начнет танцевать. Это ее танец.

детка, танцуй, малая, танцуй сердцем, танцуй у края, танцуй с ветром, танцуй.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министерство юстиции предлагает увеличить максимальные компенсации за моральный вред пострадавшим от насильственных преступлений. При тяжелом вреде здоровью или если жертвой стал несовершеннолетний, выплата сможет достигать 8140 евро. А при легком вреде здоровью ребенка или причинении ему физической боли – 4440 евро. Также средства фонда хотят направлять на юридическую помощь и специальную подготовку адвокатов, в том числе для работы с несовершеннолетними и жертвами сексуального насилия. «Мы хотим, чтобы эти средства превратились в реальную помощь человеку», заявила министр юстиции Рита Тамашунине.
1: Между тем, Союз народа и справедливости утвердил Наглеса Путейкиса кандидатом на пост мэра Клайпеды. Сейчас политик работает помощником лидера партии, депутата Европарламента Петроса Гражулиса. Для Путейкиса это не первая попытка возглавить город. На выборах мэра Клайпеды в 23-м году он занял 9-е место среди 11 кандидатов. Ранее он был членом городского совета Клайпеды, депутатом Сейма, а в 2014 году участвовал в президентских выборах и получил 9% голосов.
2: Поврежденный во время сильной бури надувной купол футбольного манежа у прогимназии Бержу в Поневежисе планируют отремонтировать примерно за месяц. На конструкции обнаружили множество разрывов, часть удастся залатать, но один из элементов придется изготовить заново. Если ответ подрядчика будет положительным, думаем, что за месяц должны все привести в порядок, сообщил директор Центра управления недвижимостью Поневежиса Тадас Мисявичус. Стоимость ремонта пока не определена.
1: После шторма временно остановили музыкальный фонтан в сквере Данис в Клайпеде. В самоуправлении сообщили, что в ближайшее время специалисты проведут техническую проверку. Если неисправности не обнаружат, фонтан снова запустят.
2: В новом учебном году в висагинских комнатах Ньютона есть такие специальные комнаты, где куча всяких невероятных штуковин, симуляторов, технических всяких приспособлений, сделаны за счет средств Европейского Союза. В разных местах Европы открываются, в разных городах. И вот в данном случае в Литве они существуют в Висагинесе. Это комната, где ученики могут записывать и проводить там время и делать всевозможные опыты. Так вот, появится 4 новых учебных модуля в висагинской школе. Комнаты Ньютона. Для одного из них уже установили авиационные тренажеры.
1: Вау!
2: Да, школьники могут познакомиться с принципами полета, попробовать себя в роли пилотов и применить на практике знания по математике и естественным наукам. Проект частично финансируется средствами Европейского Союза. По фотографиям просто ты реально в кабине пилота и управляешь самолетом.
1: Круто.
2: Такой симулятор. Ну и, в принципе, все близлежащие школы могут записываться и, собственно, арендовать на время учебы и поехать, например, поучиться, попробовать себя. Классно.
1: О погоде. Сегодня небольшие дожди ожидаются в восточной части Литвы. Ветер будет слабым, переменным. Днем температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: На радио «Р» летняя энергия.

0: Радио Р.
1: Полдень в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Депутат Сейма Миндугас Линге предлагает разрешить автомобилям, перевозящим высших руководителей страны, использовать спецсигналы, то есть гуделки, моргалки, только тогда, когда это действительно необходимо для безопасности. Инициатива появилась после видео, на котором кортеж президента Ketanasa Nausėdy с включенными мигалками ехал через пробку на ремонтируемой автомагистрали, вынуждая водителей съезжать к обочине. Это не очень нормальная культура, когда жители вынуждены уступать дорогу не из-за вопросов безопасности, сказал Линге.
1: Я согласна.
2: Да,
1: с этим.
2: Так и есть.
1: Как-то немножко на восточных президентов.
2: Очень смахивает.
1: И не президентов смахивает, да. Между тем, в сентябре должно появиться больше ясности о сроках сноса дома Москвы в Вильнюсе. Об этом сообщил мэр Валдас Бенкунскас. Сейчас город, Министерство окружающей среды Литвы и инспекция по планированию территории и строительству согласовывают необходимые процедуры. При этом бизнес по-прежнему готов профинансировать работы, чтобы не использовать бюджетные средства. Нужно пройти все бюрократические процессы, и, думаю, в сентябре станет гораздо яснее, когда это может произойти, заявил Бенкунскас.
2: А у площадок для сбора отходов в Висагенесе установили камеры видеонаблюдения. За мусор, оставленный возле контейнера или в других неположенных местах, грозит штраф от 30 до 140 евро. А за повторное нарушение до 600 евро. Нарушитель также должен будет убрать отходы самостоятельно или возместить расходы на уборку. Я вот по себе знаю, хотел бы тоже камеру установить. У нас тоже вот эти баки для сортировки. И вроде бы есть бак для картона и бумаги. И он не переполнен. Но просто ты приходишь утром, а там просто вот вагон бумаги стоит, картона. Кто-то просто поленился коробку от телевизора сложить и выбросить контейнер.
1: Вот ты увидел этого человека, что ты сделал?
2: Я не видел человека, я видел коробку от телевизора.
1: Нет, благодаря камерам увидишь человека.
2: И я на него пожалуюсь.
1: Все, я поняла.
2: Ну, если это кто-то из соседей, которых я знаю, где живет...
1: Но ты жаловаться не будешь.
2: Я подойду к нему и скажу, что, это не очень хорошо, можно было бы сложить или попросить помощи.
1: Ты можешь плакат сделать красивый.
2: Да, разрисовать и блестками украсить. Да. Я же такой плакатист.
1: Ох, новые автобусы по маршрутам Висагенес-Вильнюс и Вильнюс-Висагенес курсируют по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Из Висагенеса автобус отправляется в 6:40 утра, из Вильнюса в 10:10. Билеты можно купить на автовокзале Висагенеса или у водителя.
2: Так, еще одна новость. Вчера должно было состояться вот это открытие новой зеленой зоны между улицей Рудкауской и Пилайтес, недалеко от Дома Печати, но его перенесли. Причин не назвали, хоть и погода располагала, и все, но не назвали причин, и перенесли на завтра, 27 августа, 18 часов, а не 25, как планировалось ранее. Гостей ждут дегустация травяных чаев, знакомство с обитателями природного луга. Не знаю, кто это, но будут и обитатели. Творческие мастерские, развлечения для детей и музыка. Жители также смогут проголосовать за название нового пространства. На территории площадью более гектара обустроены прогулочные дорожки, зона отдыха и спорта, площадка для собак, шахматные столы, деревянный настил через сохраненную заболоченную часть.
1: О погоде. Сегодня небольшие дожди ожидаются в восточной части Литвы. Ветер будет слабым, переменным. Температура воздуха днем 19-22 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Береги себя.
1: Нам всем важно, что думают окружающие. Одобрение помогает чувствовать себя частью общества. Но проблема начинается, когда чужое мнение становится важнее собственного. Человек начинает выбирать одежду, работу, отношения и даже круг общения, ориентируясь не на свои желания, а на возможную реакцию других. Постоянная потребность в одобрении может быть связана с низкой самооценкой, тревожностью, страхом отвержения или неуверенностью в себе. Как вернуть себе больше свободы? Начните с небольшого вопроса. «А чего хочу именно я?» Попробуйте принимать маленькие решения, не спрашивая одобрения окружающих. Учитесь спокойно относиться к несогласию. Если кто-то не поддерживает ваш выбор, это еще не означает, что выбор неправильный. Не пытайтесь нравиться всем. Это невозможно. У разных людей разные ценности, вкусы и представления о жизни. Если же страх осуждения настолько силен, что мешает принимать решения, строить отношения или не заниматься тем, что вам действительно хочется, стоит поговорить со специалистом. Прислушиваться к другим полезно, но окончательное решение о том, как проживать вашу жизнь, должно оставаться за вами.
0: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: На радио Р.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. What is-

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В среду утром электричества все еще не было у 74 тысяч потребителей, сообщает ЭСА. Энергоснабжение уже восстановлено более чем у 60% пострадавших клиентов. Полностью устранены перебои в Клайпеде и Шауляй. Самая сложная ситуация сохраняется в Утянском и Каунасском регионах. В наиболее пострадавших районах восстановление электричества для последних потребителей может затянуться до 29 августа.
0: Голоса регионов.
1: Из-за последствий прошедших выходные бури экстремальная ситуация объявлена в Биржайском и Тельчайском районах. В Биржайском районе около 1200 потребителей все еще оставались без электричества, а в некоторых крупных населенных пунктах возникли проблемы с водоснабжением. В Тельчайском районе причиной стали сильные осадки, затопившие поля, мелиоритарные каналы и отдельные улицы. Ранее экстремальную ситуацию из-за бури объявили также в Козлу-Руде и Никчайском районе. С 31 августа отходы перестанут привозить на временную площадку на улице Прамене 141 в Новой Вильне, а до 3 сентября оттуда должны вывести весь накопившийся мусор. В дальнейшем этот поток временно будут обрабатывать на новой площадке на улице Санделю в нежилом районе. Мы прекрасно понимаем, что жители не хотят такого объекта по соседству. Спасибо им за терпение, заявил мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас. По его словам, перенести площадку удалось раньше, чем планировалось. В Каунасе в то же время завершен важный этап строительства моста Сантокос между улицами Ужнямунес и Брастос. Стальная конструкция весом в 6,5 тысяч тонн соединила оба берега реки Нямунес. Новый мост длиной 417 метров получит 4 полосы движения, пешеходные и велосипедные дорожки. Это инвестиция в будущее города и повседневную жизнь каунасцев, заявил мэр Висвалдис Матия Шайтес. Открыть движение планируют до конца года. Совет Вильнюсского района одобрил начало переговоров о покупке участка площадью 0,68 гектара в Овижении, сообщил мэр района Роберт Духневич. Если участок удастся приобрести, здесь могут создать зеленое общественное пространство для отдыха, спорта, занятий детей и молодежи и культурных мероприятий. Наша цель, чтобы в быстрорастущих населенных пунктах Вильнюсского района появилось больше удобных, зеленых и открытых для жителей пространств рядом с домом, написал Духневич.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, однако дожди не обещают. Температура воздуха днем поднимется до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио R. На волне хорошего настроения.
1: Последняя среда этого лета, настроение прекрасное, погода чудесная. В эфире Радио R, летний эфир с Ангелиной Гудковой. Надеюсь, вы готовы, потому что мы начинаем.

0: daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Большие вильнюсские Анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Летнее радио. Радио М.
1: Самого доброго дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова, летний эфир на волнах Радио Р и середина недели. Не знаю, как у вас, но у меня все, что идет после среды, вызывает гораздо больше удовольствия и каких-то приятных эмоций, чем вот первая половина недели. Потому что там ты понимаешь, что четверг, он же маленькая пятница, потом настоящая пятница и выходные. Но давайте сконцентрируемся на сегодняшнем дне, потому что он тоже хороший. 26 августа, и сегодня отмечается День привлечения удачи. Я знаю, что у некоторых людей есть какие-то специальные амулеты, возможно, специальные штучки, там, не знаю, монетка или еще что-нибудь, что должно приносить удачу. Если вдруг у вас есть такие вещи, я надеюсь, что вся удача этого мира, да если даже нет этой вещи, вся удача этого мира будет с вами вместе всегда. Международный день актера тоже сегодня отмечается. Вдруг среди наших слушателей есть актеры, представители профессии, ну или те просто, кто любит классную актерскую игру, я вас поздравляю. День музыкальной йоги тоже сегодня отмечается. Я, наверное, йогу в своей жизни, ну так, чтобы прям конкретно попробовать со специалистом, пробовала один раз, и то это была йога со щенками. На самом деле, для того, чтобы поднять уровень счастья в своей крови и в своем организме, это потрясающее дело, но, как понимаете, от занятия йогой там только одно название, потому что ты все время концентрируешься на том, чтобы погладить этих маленьких прекрасных щенят. И, кстати, о щенятах сегодня Международный день собак. Если вы любите собак, если у вас есть собака и считаете себя собачниками, я вас поздравляю и себя тоже, потому что я обожаю собак, да и, в принципе, всех животных. И именины сегодня у Алексея, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Ивана и Казимираса. Если это вы, мои поздравления летят вам, но если не вы, а ваши друзья, знакомые и родственники, то поздравьте их обязательно. Как и всегда, уже традиционно, я с вами на протяжении 3 часов. Женечка Соленков перемет эфир в 16 часов. Там с новостей начнет и дальше будет дарить вам классное настроение. А мы с вами в течение этого времени будем лайтово проводить время, развлекаться, что-то новое узнавать и, конечно же, слушать классную музыку.

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Уже много месяцев последних, да и в принципе в течение нескольких лет обсуждается демографическая проблема в нашей стране. Потому что возраст, когда люди решают завести семью, все повышается, население сокращается, старится это население, ну и придумывать пытаются какие-то механизмы, чтобы побудить рождаемость в стране. Но, возможно, нам стоит взять пример Сингапура, потому что там выделят до 55 тысяч долларов на поддержку каждого ребенка до 17 лет в рамках новой реформы по восстановлению демографии. И там уже специалисты подсчитали, что это самая щедрая программа помощи семьям во всем мире. Значит, немалую часть этой суммы семьи получат напрямую. Причем 7,8 тысяч долларов власти отдадут новым новоиспеченным родителям сразу при рождении ребенка, ну, как подарок. Потом деньги распределяют на год вперед в виде таких пособий на какие-то повседневные нужды, может быть, счета за развитие ребенка, медицинские субсидии, ну и финальный грант получают родители, ну, точнее, дети в 17 лет на обучение в университете. То есть оплачивают еще и университет. Ну, как это круто, потому что с ценами, которые сейчас на университеты, если ты не попадаешь на финансируемое государством место, ну, довольно сложно как-то, не знаю, сохранить свое нормальное, стабильное финансовое положение. И опросы в Сингапуре показывают, что основными причинами вот этого демографического кризиса стали запредельная стоимость жизни и высокая конкуренция в сфере образования. Ну, и молодые откладывают рождение детей из-за того, что боятся расходов каких-то, и поэтому власти решили, что помогут в решении этой проблемы такими масштабными вливаниями. Мне кажется, что звучит это все довольно круто, и я так подсчитала, сколько примерно выходит в год, то есть это 3235 долларов в год, ну или 230 с чем-то там, с копейками евро в месяц. В принципе, если по месяцу смотреть, то сумма не такая уж большая, и как бы, ну, мне как не родителю сложно представить, что она примерно может покрыть, но, тем не менее, приятный стимул для того, чтобы, ну, финансовую какую-то стабильность получить. У нас пока все меры, которые касаются демографического роста или восстановления нашей демографии, пока обсуждаются. Там и вопросы жилья, чтобы сделать его более доступным, в частности, первое жилье для семей с детьми, плюс какие-то дополнительные финансовые выплаты для людей, у которых есть дети. Пока это все на стадии обсуждения. Посмотрим, какие конкретные решения будут приняты и будут ли они приняты, потому что нам же нужен консенсус для принятия подобных законов. Но очень надеюсь, что ситуация действительно изменится, потому что в последние годы она только ухудшается. Но посмотрим. Наверняка там законотворцы наши знают гораздо больше. Надеюсь, по крайней мере, на это. Ну и чаще будут обращаться ко мнению людей, которые, собственно, и заводят детей. И будут узнавать, что они думают, чего они боятся, ну и о чем переживают, собственно. Поэтому следим за ситуацией. Если вдруг будет какое-то развитие, обязательно вы узнаете об этом первыми.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Социал-демократ Дарюс Якавичус предложил изменить конституцию Литвы и повысить возраст обязательного обучения с нынешних 16 до 18 лет. По его мнению, это позволит подросткам оставаться в системе образования после 10 класса, в том числе получать профессию. Идею поддержала советник президента Юрайта Литвинайте. Оппозиция считает инициативу непродуманной и отмечает, что проблемы можно решить без изменения Конституции. Депутат Сейма Миндаугас Линге предлагает разрешить автомобилям, перевозящим высших руководителей страны, использовать спецсигналы только тогда, когда это действительно необходимо для безопасности. Инициатива появилась после видео, на котором кортеж президента Гитанаса Науседы с включенными мигалками ехал через пробку на ремонтируемой автомагистрали, вынуждая водителей съезжать к обочине. Это не очень нормальная культура, когда жители вынуждены уступать дорогу не из-за вопросов безопасности, заявил Линге. В то же время премьер-министр Миндаугас Синкевичус считает, что система образования Литвы способна справиться с нынешними вызовами. Однако педагогам мешает излишняя бюрократия. Если мы хотим вырастить творческих людей, нужны время и пространство для творчества, а не всевозможные регламенты и бюрократия, заявил он. Премьер планирует создать экспертную рабочую группу, которая изучит основные проблемы системы образования и предложит, как облегчить работу учителей и преподавателей. Государство профинансирует обучение 21 литовского студента, поступившего в ведущие зарубежные университеты. Каждый сможет получить до 61 тысячи евро на один учебный год. Студенты стали победителями конкурса «Китас Шимтас» и после окончания учебы обязуются вернуться в Литву и проработать здесь не менее 3 лет. Среди выбранных ими вузов – Оксфорд, Кембридж, Гарвард и Стэнфорд. В 2026 году на участие в программе претендовали 72 студента. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, однако дожди не обещают. Температура воздуха днем поднимется до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Продолжаем движение по летнему эфиру на волнах Радио Р. И, конечно же, приходим к музыкальной рубрике. Так или иначе, все дороги ведут туда. И сегодня повод у нас особенный, потому что свое 50-летие отмечает известная, потрясающая, невероятная и незаменимая Земфира. Музыкой она занималась с детства, училась в музыкальной школе по классу фортепиано, а позднее окончила уже училище искусств по специальности эстрадный вокал. И до большой известности Земфира работала даже звукорежиссером на радиостанции. Представляете, я, кстати, не знала этого факта, получается, почти коллега. И именно в этот период она записывала первые демо-версии собственных песен. Переломным моментом стало знакомство ее демозаписи с Леонидом Бурлаковым, который тогда работал с группой «Мумий Тролль». И в результате дебютный ее самый-самый первый альбом записывался при участии Лила Гутенко и продюсера Владимира Овчинникова. И пластинка «Земфира» одноименная вышла в 1999 году и принесла певице огромную известность. Отдельная страница ее карьеры — это сотрудничество с Ренатой Литвиновой. В 2007 году Литвинова сняла музыкальный фильм «Зеленый театр» в Земфире, который был построен вокруг ее концерта и закулисных съемок. А в 2021 году, после 8-летнего перерыва между студийными альбомами, Земфира выпустила пластинку «Borderline». И это был ее первый полноформатный такой студийный альбом после «Жить в твоей голове» 2013 года. В итоге за четверть века Земфира прошла вот этот путь невероятный от звукорежиссера какого-то регионального радио до одной из наиболее узнаваемых авторов-исполнителей русскоязычной рок-музыки. И причем основу ее репертуара все это время составляли песни, которые она писала самостоятельно и всю свою душу, все свое сердце вкладывала в эти песни. Ну и кто я такая, чтобы отказать нам всем, в общем, всем нам в удовольствии послушать в эфире Радио Р Земфиру. Песня «Хочешь» прямо сейчас на наших волнах.
2: Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я...

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Hathaway. Доктор Албан. Jennifer A. Sufman.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Какой-то традицией невероятной, но очень мне нравящейся стало на этой неделе разговор о каких-то мероприятиях, которые в нашей стране проходят, потому что лето заканчивается, и значит, нужно успеть какие-то классные мероприятия посетить. И вот, например, одно из таких 29 августа пройдет в Сурдигесе на исторической станции узкоколейной железной дороги. И там будет летний праздник, который называется «Узкоколейка пыхтит, пиво пенится». Ну, как вам название, а? Хорошие маркетологи, видимо, поработали. Но я, как ведущая радиостанции, которая вещает на всю страну, должна сказать, что алкоголь вредит вашему здоровью. В общем, гости смогут приехать на ретро-поезде даже из Поневежеса и Аникщай. Дорогие жители Поневежеса и Аникщай, имейте в виду. Попробовать традиционное аукштайтское безалкогольное пиво и квас. Обожаю квас, особенно литовский. Это же так вкусно. Местные угощения можно будет попробовать, ну и, конечно, принять участие в различных конкурсах и развлечениях. И в программе еще и выступления музыкантов, танцевального коллектива «Тава Фортуна» и общий какой-то флешмоб. А если вдруг поедете все-таки на этом ретро-поезде, то он обратно отправится удобно вечером, почему в четверг? Ну, видимо, что-то в четверг у меня произойдет. Обратно вечером, в общем, отправится, значит, можно будет удобно вернуться домой. Классные мероприятия, обожаю. Вот еще раз подчеркну, такие классные мероприятия, которые еще и связаны с производством чего-либо, вот где на месте прям можно попробовать что-то исторически вкусное, поэтому, может быть, слушайте, даже выберусь туда на этот праздник, тем более в Сурдигесе никогда не была. Поэтому запоминаем, 29 августа все встречаемся в Сурдигесе на празднике «Узкоколейка пыхтит, пиво пенится».

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Оставайся на позитиве.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 1 по 10 сентября студенты литовских вузов с инвалидностью смогут подать заявление на финансовую поддержку. Ежемесячная выплата на индивидуальные потребности составит 163 евро 96 центов, а обучающимся на местах, не финансируемых государством, раз в семестр предусмотрена частичная компенсация расходов на учебу – 236 евро и 80 центов. Выплаты назначаются независимо от других доходов студента. Подать заявление можно в том числе через систему СПИС или информационную систему своего вуза. В прошлом году на такую поддержку получили 713 студентов. На выплаты было направлено 888 тысяч евро. Министр внутренних дел Мартинес Кателинас готовит поправки, которые должны четче определить, когда сотрудники правоохранительных органов могут и обязаны применять огнестрельное оружие. По его словам, изменения необходимы из-за новых гибридных угроз и геополитической ситуации. Нельзя требовать от сотрудника смелости и ответственности, а затем сажать его на скамью подсудимых за то, что он законно защищал государство и его граждан, заявил министр. Министерство юстиции предлагает увеличить максимальные компенсации за моральный вред пострадавшим от насильственных преступлений. При тяжелом вреде здоровью или если жертвой стал несовершеннолетний, выплата сможет достигать 8140 евро, а при легком вреде здоровью ребенка или причинении ему физической боли – 4440 евро. Также средства фонда хотят направить на юридическую помощь и специальную подготовку адвокатов, в том числе для работы с несовершеннолетними и жертвами сексуального насилия. «Мы хотим, чтобы эти средства превратились в реальную помощь человеку», заявила министр юстиции Рита Тамашунина. 28 и 29 августа Джессика Шай даст два полностью распроданных концерта в парке Вингис в Вильнюсе. За два дня ожидается более 100 тысяч человек. Для зрителей запустят специальные автобусные маршруты из парка, а ЛТГ Линк назначит дополнительные поезда Вильнюс-Каунас двойной вместимости. Организаторы советуют приезжать заранее и пользоваться общественным транспортом. Чем меньше ненужных вещей посетители возьмут с собой, тем быстрее пройдет проверка безопасности и вход на территорию концерта. Двери откроются в 17 часов. Также в городе предусмотрят специальные места для высадки и посадки пассажиров такси. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, однако дожди не обещают. Температура воздуха днем поднимется до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. Твое лето.
2: Как-то удивительно, но сегодня в новостях, которые я подготовила для эфира, так или иначе проскакивают какие-то остросоциальные темы. Сначала мы с вами про демографические проблемы говорили, сейчас поговорим про проблемы безработицы. У нас тоже есть такая вещь в Литве, правда, процент, слава богу, с каждым годом вроде как снижается и, дай бог, вообще достигнет нуля. Но вот в Англии придумали очень классную схему, и там начнут выявлять будущих безработных еще детьми. Школам, значит, поручат отслеживать ребят, которые рискуют к 16 годам остаться без учебы, без работы и без профессиональной подготовки. И в факторах риска они будут считать бедность, неполную семью и проблемы с психическим здоровьем. Число британцев от 16 до 24 лет, которые не учатся и не работают, превысило 1 000 000 человек. И это, как говорят специалисты, самая большая цифра за 10 лет. И правительство хочет, ну, как-то заранее вмешаться во все эти процессы, подключить экспертов, социальные службы, чтобы к совершеннолетию человек не потерял шанс на достойную жизнь. Честно, у меня сразу возник вопрос к тому, ну, насколько вот эти факторы, условно, которые они себе решили выявить, действительно могут на все это повлиять. Ну, там, риск бедности, неполная семья или проблемы с психическим здоровьем. Ну, надеюсь, что они, конечно, сделали какие-то исследования полноценные и поэтому сделали определенного рода выводы. Но если в целом посмотреть на эту инициативу, это действительно звучит очень здорово. То есть тебя, по сути, как ребенка, ну, в тот момент подростка, будут направлять, возможно, даже на путь, которым ты захочешь заниматься по жизни, потому что многие, ну вот я, например, могу сказать по себе, я когда закончила школу, я не совсем понимала, вот чем конкретно я хочу заниматься. Более того, я поступила в университет, начала учиться, и на втором курсе я все еще думала, ну, я, конечно, поступила на медиа и коммуникации, но у меня очень широкая была программа. Там и политология, и религия, и экономика, и журналистика, чего там только не было. Я уже молчу про разные ответвления журналистики, там и радио, и газеты, и так далее. И я даже на втором курсе задумывалась, так а что мне вообще с этим всем делать? Вот я закончу университет, куда мне идти, что мне делать, куда мне вообще, как вообще строить свою жизнь и в какую именно специальность идти? И слава богу, был у меня прекрасный преподаватель, который бывший глава Союза журналистов Литвы, он водил нас по разным редакциям и показывал, как изнутри все это работает. И в итоге, таким образом, я, спросив о том, нужна ли помощь одной редакции, получила свою первую работу, чему несказанно рада, и это действительно мне, ну, помогло по жизни устроиться. А вот я задумываюсь, а если бы не было этого преподавателя? Если бы он нас не сводил, не показал, что было бы дальше? Но это вопрос, слава богу, к которому мне, надеюсь, не придется возвращаться, потому что я работаю в своей сфере, я считаю ее своей и очень люблю. И поэтому считаю, что действительно такие наставления, особенно от специалистов, могут помочь определиться ребенку, чем он хочет заниматься в будущем, ну и, возможно, повысить шансы на трудоустройство. Конечно, все еще будет зависеть от экономики. Так или иначе, классная модель. Может быть, что-нибудь подобное придумают и у нас, чтобы сократить и риск бедности, который у нас чрезвычайно высокий, ну и риск безработицы, конечно.

0: Реклама.
1: Armatei. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио R. Радио хорошего настроения.
1: Ставлю точку я на этом в своей части летнего эфира. Ангелина Гудкова уходит на заслуженный отдых, потому что впереди Жень Соленков, который продолжит дарить вам настроение, будет делиться своими наверняка полными каких-нибудь шуток и невероятных ситуаций рассказами о том, как он провел эти дни. Да, после того, как ему стукнуло 40 лет. Может быть, какие-то, знаете, мудрости уже появились за эти пару дней. В любом случае, будет делиться с вами настроением и сопровождать вас этим прекрасным вечером среды. Потрясающая погода, нужно ею явно насладиться. Я вот вчера вечер провела в прогулках по старому городу. Давно этого не делала, но так было классно. Нашагала 15 тысяч шагов, увидела чудеснейший закат. И вот люди, которые сидят на террасках, пьют кофе, общаются, все это так вдохновляет. И я в который раз словила себя на мысли, что я обожаю вот этот переход, когда еще вроде как не закончилось лето, но уже ощущаешь ароматы осени в воздухе. Потрясающе, поэтому наслаждайтесь, классно проведите вечер, а мы с вами услышимся завтра.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Созданный в начале 25 года правительством Гинтаутаса Палуцкаса Продовольственный совет планирует упразднить, а его функции передать коллегии Министерства сельского хозяйства. Министр Кястутис Мажейка ранее заявлял, что совет не выполнил ни одной практической задачи, а обещанный мониторинг цен не дал результатов. Совет, в который входили 27 представителей различных ведомств, бизнеса и научного сообщества, создавался для наблюдения за ценами на продукты и подготовки предложений по их снижению.
0: Голоса регионов.
1: Профсоюз работников образования Литвы предупреждает, что из-за затянувшихся переговоров с самоуправлением Алитуса учителя могут начать забастовку 12 ноября. Профсоюз обвиняет мэра Нериуса Цесюлиса в затягивании переговоров и игнорировании требований о безопасных условиях труда. Переговоры были инициированы еще в феврале, однако первая встреча с представителями самоуправления состоялась лишь спустя 5 месяцев. Если ситуация не изменится, профсоюз намерен перейти к забастовке. Департамент охраны окружающей среды по решению суда планирует изъять из Клайпедского зоопарка диких животных, состояние которых может быть критическим. Это делается в рамках расследования возможного жестокого обращения. Во время проверки специалисты обнаружили у ряда животных признаки серьезных проблем со здоровьем и недостаточной ветеринарной помощью. Изъятых животных передадут Центру опеки диких животных для обследования, лечения и временного содержания. По данным ЮДУ, сейчас дорожные работы в Вильнюсе ведутся в 105 местах. Еще в 19 местах движение перекрыто. На фоне приближения сентября жители опасаются усиления пробок и критикуют случаи, когда недавно уложенный асфальт приходится вскрывать повторно. Директор администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас объясняет, что это может происходить из-за аварий подземных коммуникаций, дефектов выполненных работ, частного строительства или новых инфраструктурных потребностей. В мэрии заявляют, что внедрили новую систему координации работ, чтобы согласовывать ремонт улиц и инженерных сетей и реже вскрывать недавно уложенный асфальт. Члены Совета Неринги начали получать электронные письма якобы от мэра Дариуса Ясайтиса с просьбой срочно выполнить его поручение. Сам мэр заявил, что ничего подобного не отправлял и призвал не реагировать на такие сообщения. «Прошу не отвечать на такие письма, не нажимать на содержащиеся в них ссылки и не выполнять никаких просьб отправителя», — предупредил Ясайтис.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. В ночь на четверг температура воздуха составит от 6 до 11 градусов тепла. Температура завтра днем 19-24. Дожди не ожидаются.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Реклама.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Радио «Р».

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Среда, середина рабочей недели. У меня рабочая неделя здесь, у вас на волнах. Только началась. Спасибо моей коллеге Ангелине Гудковой за лучший подарок на юбилей, который она могла сделать мне. Правильно, это подменить меня, пока я пытался понять, как правильно праздновать, когда тебе наступает 40 годиков. Знаю, что многие не празднуют эту дату. Я тоже не праздновал, а просто позволил себе немного отдохнуть, что есть лучшее, что можно себе позволить в такой великолепный юбилей. Кто-то говорит, что 40 жизнь только начинается. Я по ощущениям, знаете, проснулся вот на следующий день уже в этом состоянии, когда пошел 41-й год, и подумал, да, все не так плохо, как мне казалось. Ну вот спустя 3 дня, сегодня утром я уже проснулся и понимаю, да, оно пришло. И спину зажало, и колено стреляет, и вроде бы как другое колено крутит. На погоду обычно это происходит, да нет же, посмотрите, у нас солнышко, это не может не радовать. А я провел время в лесу у озера как раз во время дождей. Как только солнце выглянуло, пришлось ехать уже обратно, чтобы быть здесь с вами. Ладно, будем надеяться, что такие погоды сохранятся. Даже не хочу открывать, смотреть, какая погода там ближе к выходным. Скорее всего, все подпортится, ну да и бог с ним. Спасибо вам за поздравления, тем, кто написал. Это было очень приятно. И всем вам желаю всего того, что мне нажелали. Как обычно, здоровья, счастья, успехов в личной жизни, творческих порывов и всего вот этого. Все, пусть у вас все будет хорошо, а мы с вами двигаемся дальше по рабочей неделе. И сегодня открываю, значит, календарь свой любимый, где смотрю, какие праздники, в какой день. И тут обнаруживаю такую вещь, как день привлечения удачи. Это сегодня. Сегодня нужно привлекать удачу. Сейчас узнаю, посмотрю всякие поверья, всякие интересности и чуть попозже вам расскажу, как правильно привлечь удачу.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Радио твоего настроения. Радио Р.
1: Итак, день привлечения удачи. Я не могу сказать, что большой специалист в том, как правильно привлекается удача, но точно знаю, что в студенческие годы, это когда зачетки были еще не электронными, ты с ней должен был вылезти в окно и кричать: «Халява, приди!» Не всегда она приходила. Я, как человек, который пересдавал парочку раз экзамены, точно могу сказать, что не работает крики «Халява, приди!». Можно ли привлечь удачу? Психологи считают, что отчасти можно. Есть довольно известные исследования, но мне они были неизвестны, но вот почитал сейчас, быстренько пробежался, что там такое. Британский психолог Ричард Уайзман изучал людей, которые считали себя везучими, и тех, которые считали себя невезучими. И он заметил очень любопытную закономерность. Везунчики, те, кто был уверен, что им везет по жизни, чаще замечают случайные возможности, легче знакомятся с людьми, пробуют новое и не так жестко придерживаются заранее составленного сценария. То есть чуть больше импровизации в жизни – это то, что приносит удачу. Если какой-нибудь человек думает: «Мне нужно получить вот эту работу, хочу здесь работать», он может не заметить другое интересное предложение. А человек, который, скажем так, более податлив на спонтанное решение, не говорю, что так нужно всегда жить, но вот он, например, подал CV куда-то, проходит собеседование, и тут ему он где-то там прогуливается, с кем-то познакомился, и вот еще одно какое-то предложение, раз за него зацепился, и оказалось, что это работа его мечты, а не та, на которую он стремился попасть. И потом говорит: «Мне повезло». Отчасти повезло, отчасти это потому, что человек совершал определенные действия. Вот что говорят, исходя из каких-то практических решений, практической стороны вопроса по привлечению удачи. Нужно увеличивать количество попыток. Это как с лотерейным билетом. Когда вы покупаете один, вряд ли вы выиграете. Чем больше лотерейных билетов, тем больше возможность выиграть. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что нужно тратить деньги на лотерейные билеты, но это касается всех вообще аспектов жизни. Вы пробуете что-то один раз — ой, не повезло. Попробуйте 2, 3, 4, и, возможно, повезет. Особенно, когда это везение зависит напрямую от того, что вы делаете, какие усилия прилагаете. Советуют менять привычные маршруты. Если у вас есть какой-то любимый ресторан, кафе, компания, с которой вы ходите на определенные тусовочки, ивенты, у вас какое-то хобби, подумайте над тем, чем вы можете заменить привычное времяпрепровождение чем-то необычным для себя. Возможно, там откроются какие-то новые грани, и что-то интересное с вами случится, то, что вы потом будете считать везением, хотя на самом деле вы для этого постарались. Разговаривайте с людьми, больше говорите с людьми, больше слушайте, чем говорите, ну и, конечно, не забывайте рассказать о том, какой вы замечательный, авось где-то что-то кого-то зацепит, и вы, может быть, получите новую интересную работу. В коем случае моменты неудачные, то есть когда вам не повезло, вы что-то хотели, оно не сработало, нельзя считать окончанием этого процесса. Ну, то есть, все, мне тут раз не повезло, я даже больше не буду пытаться научиться ездить на велосипеде. Практика и труд, а потом вы уже глядите и на Тур де Франс выступаете. Ну и, естественно, нужно замечать хорошее. Потому что, когда вы замечаете что-то хорошее, вы радуетесь, улыбаетесь и думаете: как мне повезло, что я это увидел. Например, солнечное затмение, либо какого-нибудь красивого человека, который проходил мимо вас. Такие: «О, какой вы красивый человек! Ну, как мне повезло его встретить». В общем, придумывайте себе возможности быть удачливыми. И желаю вам этой удачи.

0: Радио R. Зарядись энергией на все лето.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне из-за серьезного ущерба, нанесенного сельскому хозяйству, прошедшей на выходных бурей. По предварительным данным, сильнее всего пострадали посевы на западе страны. Там повреждено от 30 до 60% посевов, или около 56 тысяч гектаров, и даже более. Министр сельского хозяйства Кястутис Мажейка сообщил, что режим экстремальной ситуации позволит помочь фермерам, которые из-за стихии не могут выполнить свои обязательства, а также обратиться за поддержкой в Еврокомиссию и использовать средства государственного резерва для компенсации ущерба. Социал-демократ Дариус Якавичус предложил изменить Конституцию Литвы и повысить возраст обязательного обучения с нынешних 16 до 18 лет. По его мнению, это позволит подросткам оставаться в системе образования после 10 класса, в том числе получать профессию. Идею поддержала советник президента Юрате Литвинайте. Оппозиция считает инициативу непродуманной и отмечает, что проблемы можно решить без изменения Конституции. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас готовит поправки, которые должны четче определить, когда сотрудники правоохранительных органов могут и обязаны применять огнестрельное оружие. По его словам, изменения необходимы из-за новых гибридных угроз и геополитической ситуации. Нельзя требовать от сотрудника смелости и ответственности, а затем сажать его на скамью подсудимых за то, что он законно защищал государство и его граждан, заявил министр. В этом учебном году государство профинансирует бесплатные обеды примерно для 119 тысяч школьников. Это около трети всех учащихся. И выделит правительство на это почти 60 миллионов евро. Бесплатное питание, независимо от доходов семьи, положено всем дошкольникам, первоклассникам и второклассникам. С 27 года его планируют распространить на третьеклассников, а с 28 на учеников четвертых классов. После прошедшей выходные бури около 50 тысяч жителей Литвы остались без мобильной связи или интернета. Советник президента Рамунас Дилба заявил, что вышки операторов необходимо оснащать генераторами. Сейчас резервные аккумуляторы позволяют им работать без электричества лишь несколько часов. Непогода временно затронула и вторичную систему наблюдения за воздушным движением компании «Оронавигация». Однако на безопасность полетов это не повлияло. Основная система продолжала работать. И о погоде. В ночь на четверг небо прояснится, ветер будет слабым. Температура воздуха 6-11 градусов. Завтра днем более плотные облака, однако дождя не ожидается. Температура воздуха 19-24 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Ой, дорогие мои, особенно те, кто сейчас за рулем уже и после работы, я надеюсь, что вы преодолеваете все возможные пробки, особенно это касается жителей и тех, кто приезжает поработать в столицу, а потом пытается вырваться куда-нибудь в Вильнюсский район, либо в какие-нибудь города и городочки подальше от всего этого пробочного и рабочего. Я в шоке. На носу, значит, сентябрь. У нас осталась одна неделя, а там дети в школу. Дети в школу, мы все на работы. Сезон отпусков заканчивается. Кто-то, конечно, кайфанет еще и в сентябре, где-то на теплом солнышке и на теплых берегах. И в теплой воде, что очень важно для наших широт, иногда окунаться в то море, которое не скукоживает тебя полностью. Ну да ладно, я про пробки. Я не могу понять. Вот не знаю, как в ваших городах, столица вся перекопана. Перекопана еще с прошлого года. И думал я, ну может за лето там управятся, и там что-то отремонтируют. Где-то проезжаешь, ямы вырыты, трубы подготовлены, рабочих 1.5 человека на месте. То есть это все будет продолжаться черт знает сколько. Там виадук, там мост, тут асфальт латают. На перекрестках, просто на дорогах, которые, казалось бы, за лето по ночам давайте. Я вот не понимаю, почему японцы могут за день отремонтировать дорогу, поставить новый мост, залатать огромные дыры после землетрясений, а у нас все тут никак не получается это быстро делать. Готовьтесь, дамы и господа, готовьтесь. Ближайшие 2 недели сентября, которые наступят уже на следующей неделе, все будет в пробках в столице, так точно. Потому что пока мы освоим какие-то маршруты, которые будут наиболее удобными, пока где-то что-то доделают, долатают. Ой, это ужас. Я как подумаю, что нужно будет выезжать вот это все. Понимаю, что в Вильнюсе вот этот речной транспорт, трамваи речные, автобусы речные, несмотря на то, что это скорее развлечение, чем способ добраться из точки А в точку Б, не зря их придумали, потому что будто бы готовились. Главное, чтобы в сентябре была нормальная погода и льдом не покрыло ни рис. А так вот можно будет добираться из одного района в другой хотя бы по воде. Несмотря на то, что это долго, это все равно быстрее, чем в пробке стоять. Шок шоковый. Не зря вот я заговорил про речные трамваи. Оказывается, что сегодня, 26 августа, это день, когда в 1791 году запатентован был пароход. Это случилось в Соединенных Штатах Америки, и там сразу 2 конструкторских бюро подали патент и говорят, мы придумали пароход. И спорили очень долго, что же считать первым пароходом. Но это не тем пароходом классический, который, как мы себе представляем, из которого валит дым, там паровая машина, и у него 2 больших колеса таких с лопастями по бокам. Первый пароход — это лодка длиной почти в 15 метров с паровой машиной, и на ней там помещалась парочку человек, чтобы она не утонула. Ну, паровая машина же на этой лодке стоит. Вот такие были первые пароходы. Благо у нас не пароходы, а электро. Прошу заметить, на электричестве заряжаются и плавают, не шумят и не портят воздух речные трамваи в столице, во всяком случае. Кто знал, что этот транспорт сможет спасти, например, тех, кто откуда-то со стороны Антоколя столичного будет отправляться к бизнес-центрам. Ой, лучше так, лучше медленно и по воде, без пробок, чем просто стоять и тухнуть в машине, особенно когда светит солнце. Еще раз желаю вам добраться до дома быстро, пусть все пробки рассосутся, и вы доедете туда, куда собирались, не мучая свой организм под кондиционерами.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио РФ.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Очереди, очереди повсюду. В магазинах, в отделах, где продаются канцелярские товары и все для школы, там очереди. К врачам попасть очереди, чтобы получить для детей справки. К зубному попасть очереди. В парикмахерскую записаться очереди, потому что все приводят свою голову в порядок после лета. Хотя все лето дети могли приводить голову в порядок, читая литературу, которую им задали. Значит, спрашиваю своих парней вот несколько дней назад, говорю, слушайте, а вы прочитали там по списку литературы что-нибудь? А они на меня смотрят вот этими глазами, в которых написано «Черт, еще, точно!» Смотрят мне и говорят, ну, сейчас прочитаю. Я думаю, ничего себе, у вас 3 дня осталось, как вы собираетесь все это прочитать? Полагаю, что вряд ли это случится, но будут нагонять, ничего не поделаешь. В детстве я помню, что если хочешь каких-то летних приключений, значит, должен почитать что-то из списка литературы. Какая, кстати, отвратительная литература была в тех списках в мою бытность. Всегда, когда открываешь этот список, хочется взять книгу, любую другую интересную, какие-нибудь приключения почитать, что-то детское, клевое, там, в 5-м, 6-м, 7-м классе, и не вот это все, что потом нужно обсуждать. Что имел в виду автор? Такое ощущение, что учитель знает. Вот что имел... Автор же, когда писал свое произведение, он же не писал где-то в конце книги. Значит, что я этим хотел сказать? Вот такого же не было, а все остальное — это домыслы, догадки и объяснения, как это удобно. Так что не знаю. Список литературы на лето должен быть таким. Почитайте, пожалуйста, то, что вам интересно. Потом придете, расскажете. Начал про очереди, закончил про литературу. Так вот, собственно, про очереди. Вот еще мое пожелание всем вам, уважаемые родители. Все успеть попасть во все нужные заведения, места, собрать все в школу и быть готовыми к 1 сентября. А на сегодня я с вами попрощаюсь. Как всегда, было приятно побыть с вами, провести с вами время. Надеюсь, вам тоже было приятно, интересно, забавно, легко и не напряжно. Середина рабочей недели уже прошла, а значит, у нас осталось буквально денек-два, и все. Очередной уикенд. Ладно, погоду так вам рассказываю, лишний раз не буду ее повторять, чтобы никому настроение не портить. Пусть оно будет великолепным. Обнял, приподнял. Пока.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью небо будет ясным, ветер ослабеет. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Вот завтра днем появятся более плотные облака, однако дождь они не принесут, так нам говорят синоптики. Температура воздуха завтра днем 19-24 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Подкаст во время завтрака, музыка в дороге, сериал во время уборки, видео перед сном. Иногда доходит до того, что просто побыть в тишине становится некомфортно. Хочется немедленно что-нибудь включить. Постоянная потребность в звуковой стимуляции действительно может превратиться в привычку. Иногда таким способом мы заполняем скуку, а иногда избегаем неприятных мыслей, тревоги или ощущения одиночества. Попробуйте провести 10-15 минут без музыки, видео и подкастов. Если тишина вызывает сильный дискомфорт и рука автоматически тянется к телефону, возможно, мозг просто отвык оставаться без постоянного потока информации. Что делать? Не нужно устраивать себе полный звуковой детокс. Начните постепенно. Пройдитесь до магазина без наушников, пообедайте без видео или выключите музыку во время простой домашней работы. Попробуйте также отказаться от привычки совмещать несколько источников информации. Например, одновременно смотреть телевизор, листать социальные сети. И особенно полезно давать мозгу передышку перед сном. Если тишина вызывает тревогу или тяжелые мысли, стоит обратиться к специалисту. Иногда тишина – это не пустота, это возможность дать вниманию отдохнуть.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на Радио Р. Все летнее.

0: Радио Р. Всегда рядом.
1: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью небо будет ясным, ветер ослабеет. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Вот завтра днем появятся более плотные облака, однако дождь они не принесут, так нам говорят синоптики. Температура воздуха завтра днем 19-24 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Проверить, закрыта ли дверь, уточнить, во сколько приедет близкий, составить план на завтра. Контроль сам по себе полезен, он помогает организовывать жизнь. Проблема начинается, когда желание контролировать становится постоянным и вызывает тревогу, если что-то идет не по плану. За чрезмерной потребностью все контролировать могут стоять тревога, страх неопределенности, перфекционизм или прошлый опыт, после которого человеку особенно трудно чувствовать себя в безопасности. Что можно сделать? Первое – разделить происходящее на то, что зависит от вас, и то, что не зависит. Второе – тренировать терпимость к неопределенности. Начните с мелочей. Не перепроверяйте сообщения 5 раз, позвольте другому человеку самостоятельно выполнить задачу, иногда оставляйте свободное место в расписании. Третье – не путайте. Контроль с заботой. Постоянно проверять телефон партнера, требовать отчета о каждом шаге ребенка или принимать решение за другого взрослого – это уже нарушение его границ, а не проявление любви. Мы не можем контролировать все, что происходит вокруг, но можем выбирать, как на это реагировать.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на Радио Р.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Теперь на Радио Р все летнее.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. То, что...

get up.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Братан, да какие причины? Ты должен просто взять и забрать его.